0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
2: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
3: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
4: А почему? Да потому
3: два раза дорого ему.
4: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
3: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
4: ведь секс четыре раза в день.
3: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
4: Теперь придется выбирать,
3: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
4: И в море он нырнул лещом,
3: нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи. Молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожника года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!»
4: Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина, очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай, налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему и тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день.
5: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
6: Ярко звезды светят.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Всегда было интересно, кто эти люди, которые определяют, что кошачий корм стал еще вкуснее.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает: девушка, она 15-я. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году. Она: нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием и дали подписку. За что? Она: не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Он: спасибо вам, 15-я, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: звезды.
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
2: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
1: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
3: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
4: И что это такое вообще?
1: Моя песня, слушайте.
2: Давай.
1: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
2: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года. Кто на курсах у инфо-цыганки, не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
1: Ну да. Нюша?
5: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
2: Мне нравится, мне нравится.
1: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
2: так.
1: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
2: Я поняла.
1: Нюш, ты.
5: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
1: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
2: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
1: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
2: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
1: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
3: Шутки-песни плюс Ярушин, Ангарская и...

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне все равно, что подумают обо мне остальные пассажиры. А

0: и краснея говорит: «Ты на мне женишься? Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке: «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика.
1: Угарный папа.
0: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме: «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
2: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
0: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ.

Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».

0: Хоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
3: Увидеть жениха в платье невесты до свадьбы – плохая примета.
2: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После рождения 9-го ребенка родители спали со светом и под присмотром старших детей.

тебя вспоминаю, та радость шальная.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке. «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь?» — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?» — спросил Остап, начиная терять терпение.
3: «У вас контора».
2: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
3: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
2: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
3: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
3: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
3: «Я Фунт!» — повторил он с чувством. «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
3: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
1: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
3: «При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни».
1: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
2: «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
3: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
2: «А с Геркулесом у вас были дела?»
1: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
2: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
1: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
3: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
2: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но суть и дело это не меняет.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
2: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним таки с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь — это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
14: «Пятерочка» выручает!
15: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
16: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
17: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
18: Что? Я в игре?
16: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
19: Девочка в игре.
16: Кино с 25 июня.
18: Это же круто!
16: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Российская биатлонистка бежала восьмой, но правильно использовала 5 патронов и стала третьей.

0: Юмор-ФМ. Шутки.
1: Ну, осталась старуха у разбитого корыта. И что? Зато по социальной лестнице как погуляла.
0: И песня.

0: FM представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити-криминалити.
3: Я начал аплодировать умению Патрикеева выражаться матом на людях. Он в этот момент, видимо, в знак благодарности поклонился в мою сторону, и его голова попала между моих двигающихся рук, чем было нанесено повреждение его обеим ухам. Неприязненных отношений между нами не было. Просто он плохо относится к моей собаке, хотя она мирно гуляет на детской площадке и никого, кроме него, не трогает. Алименты Житников не выплачивает, отказываясь признавать отцовство и ссылаясь на то, что копит деньги на тест ДНК. Дорогу на равнозначном перекрестке действительно должен был уступить Ячный, так как помеха к нему приближалась справа, но, по его словам, делала это как-то слишком борзо. Сообщение автоинформатора и мелодию ожидания я прослушивал дважды по одному часу, после чего лично приехал в офис водоканала и нанес им ущерб в виде телефонной станции и сервера, выброшенных в окно с третьего этажа, так как ни одного специалиста в рабочее время на месте не оказалось. Хотя мне обещали, что я первый в очереди, и они ответят в ближайшее время.
4: Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
5: Реклама.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Bono, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо.
2: Я не могу.
1: Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В центре Питера ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в кабинете мэра.
1: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
2: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
3: Я в прошлый раз вон с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
4: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
2: Представляешь? Ну ты прикинь,
3: бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила про фундамент, вот все, что да, ой, каша, вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша, я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
1: Это просто поговорка, Азамат Ахирович, с вами каши не сваришь, что непонятно-то? Поговорка — это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
3: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
1: Да нет, их много есть.
3: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам, я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик, каши не сваришь, давай.
1: Вот есть работа, не волк в лес не убежит, вот такая, например.
3: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь, а ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
1: Ну, подходит, кстати.
3: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
1: Но это же мудрость.
3: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
1: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
3: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
5: Вы что-то хотели?
3: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка мне достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... с вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
5: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
3: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
5: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
3: Чего?
5: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по волчьи выть. Да?
3: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
5: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
3: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
5: Волков боятся в лес не ходить.
3: Я тебя сейчас уничтожу, нахрен, чертова матери.
5: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
3: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
5: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
3: Точно рыбку, Кать?
5: Точно.
3: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
5: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
3: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь, могу таких придумать.
5: Азамат Тахирович, а может вам просто, ну, не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
3: Давай.
1: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: О подарках. Мы с удовольствием скинулись всем коллективом и подарили соседу нашего начальника перфоратор.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Усть-Забурский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
2: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
1: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
3: Поцелуи в невесомости.
1: Танцы с лазерными саблями.
3: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
1: И главная интрига.
4: Люк, я твой отец.
5: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный падаван. Я батя и пахан. Отвечу, не да я. Твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
5: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
3: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
6: Время жить в норках.
7: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
6: Успейте купить на старте продаж.
7: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
6: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
7: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
6: Норки. Заползай и живи.
1: Все подробности на сайте
7: нашинорки.тут.
8: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака.

0: Реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах

0: выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
0: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, сделавших пластику лица, можно назвать красивыми с натяжкой.

0: Юмор ФМ.
1: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: FM. Шутки?
1: Нет. Все-таки уменьшительно ласкательные формы – это не мой конь.
0: И песни.
2: Вот так по предмету занимаюсь.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
6: В магазине чая.
5: Здравствуйте, можно чай?
7: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуаньин.
5: Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
7: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
5: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
7: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
5: Попить с баранками.
7: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
5: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
7: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
5: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
7: Какой?
5: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
7: Нет.
5: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
7: Как патчи?
5: Как два пакетика чая.
7: Ну а с кем вы будете пить чай?
5: С медом, болею я!
7: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
5: Профессионалы?
7: Да.
5: Есть чайный гриб?
7: Это что?
5: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деда.
0: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Чего такая довольная, Вера?
10: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
9: А что в ней такого-то?
10: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
9: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
11: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
12: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, Карталах, Троицкий и Южноуральские до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
13: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
14: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
15: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
16: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
3: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
17: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
18: Юмор ФМ. Хорошие новости.
12: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поговорим об отдыхе. В Челябинской области ремонтируют дороги к популярным местам летнего отдыха. Вода в реках и озерах Южного Урала достаточно прогрелась для купания. И половина россиян признались, что хотели бы провести все лето на даче. Дороги к популярным местам отдыха ремонтируют в Челябинской области. Сейчас работы ведут на двух участках, которыми часто пользуются туристы. На дороге между Миасом и Златоустом ремонтируют 8 километров. Там уже положили новый асфальт, сейчас укрепляют обочины. Этим маршрутом пользуются, чтобы доехать до озера Тургаяк, а также к базам отдыха и санаториям. Капитальный ремонт продолжается и на дороге Красноуфимск, Арти, Низипетровск, Верхний Уфалей, Косли. На 15 километрах сейчас укладывают основания будущей дороги из Щебенки. Тут прокладывают маршрут к Верхнеуфалейскому водохранилищу. Тем временем Челябинский гидрометцентр сообщил, что вода в реках и озерах Южного Урала прогрелась до 18-22 градусов. Это именно та температура, которую специалисты рекомендуют для купания людям без закалки. Южноуральцам посоветовали выбирать для этого ясную безветренную погоду с температурой воздуха выше плюс 20. В МЧС настоятельно рекомендовали жителям региона отдыхать только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и можно получить медпомощь. Они открыты по всему Южному Уралу. В Челябинске их 9, по 3 на Шершневском водохранилище, озерах Первое и Смолино. По оценке мэрии, за сезон они могут принять более 100 тысяч отдыхающих. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Еще 41% респондентов останутся на лето в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что летний выезд на дачу – хороший способ отдохнуть от проблем мегаполиса и восстановить эмоциональный фон. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
18: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И оно означает «нет». Но пишется и произносится совсем иначе.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, я чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Говорит: ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Пьяный плотник возвращается домой, набивает что-то, настроение хорошее. И так, заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает и говорит: сороковочка, блин.
1: Если у тебя нет семьи, если у тебя нет работы, если у тебя нет друзей, если нет недвижимости, если у тебя нет абсолютно ничего, знай, ты не один, ты ноль.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
9: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
16: Реклама «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Доброе утро всем настроенным на первое юмористическое с этой самой минуты и на ближайшие три часа в эфире Юмор-ФМ Шутки Шоу в студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро и тебе.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Вторник на календаре. В голове хорошее настроение, классные мысли, конечно, желание поработать.
1: Но это не вся информация, которой мы хотим с вами поделиться. Юмор.
2: Давай.
1: За него в этом часе отвечает Денис Клявер, он же самый лучший Дэн. Под занавес 60 минутки появится. На экваторе часа Сатья с ответами на ваши вопросы. И совсем скоро здесь тот самый КВН.
2: Ну а прямо сейчас ловите наше любимое традиционное
1: Доброе-бодрое!
0: Утром на Юмор

0: Прямо жара. На Юмор-ФМ.
1: Внимание, леди! Рожденные 1, 6, 12, 15, 26 и 30 числа.
2: Любого месяца.
1: Любого месяца.
2: Ой, нам сейчас вообще так фартанет, вы даже не представляете.
1: Любого года, более того, да. Нам нумерологи, значит, радостную весть вам принесли. Говорят, что вы выйдете за богатого мужчину замуж уже в этом году.
2: Почему-то Антон радовался больше меня.
1: Да, я порадовал, сказал, Мажара, ну, наконец-то мы тебя, собственно, сдадим. Надежные, добрые, богатые руки.
2: Богатые руки, это очень хорошо. В общем, мы тут, значит, порадовались, поулыбались и решили запустить рубрику «Сам себе астролог». Ну вот, что вы предсказываете или желаете себе в этом году? Так как, Антон, мне пожелали, ну вот, мне большего-то и не надо. Ну, как бы, значит, будет богатый муж, значит, будет все остальное. Чего ты себе пожелаешь?
1: Я себе пожелаю обильных финансовых осадков в свой кошелек.
2: Ты думаешь, я...
1: Можно 2-3-месячную норму, но ежемесячно.
2: А, ну подожди, тогда и меня это ждет. Ну, мы же вместе работаем.
1: Это кто как договорится.
2: А, ну ладно. В общем, мы открываем нашу астрологичную.
1: Ну, давай так, назовем, да, 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Что вы себе желаете, в общем-то, предсказываете в этом году?
2: А еще мы, кстати, желаем, чтобы все улыбались. Именно поэтому здесь появляется тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Песенка запасного футболиста.

0: А почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: Тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: Они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Город засыпает. Просыпается кот. Тык-тык-тык-тык по полу, по стенам, по лицу. Город не высыпается.

0: Сегодня у вас есть отличная возможность примерить на себя роль астролога, ну и сделать себе любимому прогноз на этот год. Почему бы и нет, подумали мы. Ну и вы тоже подумали и прислали свои варианты в наш веселый чат. Евгений Михайлович написал, например: «Доброе утро, по гороскопу я Козерог».
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, да. «Вызываю душноту и ощущение тяжести присутствия нахождения в этой вселенной». Самокритично. «Предсказываю себе широкий денежный поток на мой банковский счет, и когда это произойдет, во вселенной станет свободнее дышать всей грудной клеткой». Мяу.
1: Слушайте, ну человек, который добавляет мяу в конце своего предложения.
0: Априори хороший человек.
1: И он не может быть душным. Вот, кстати говоря, в телегу нам написала Оля, а что с мужем-то делать?
0: Да, хороший вопрос.
1: Это, видимо, в продолжении, что рожденный 1-го, 6-го, 12-го, 15-го, 26-го и 30-го выйдут за богатого мужчину уже в этом году. Не знаю, честно говоря. Оль, пригласите его на свадьбу.
0: Ну, как-то обсудите, я не знаю, этот момент, да.
1: Да-да-да.
0: Еще один комментарий от Евгения есть в ВК. «Желаю себе, чтобы у ведущих юмора ФМ был один выходной».
1: А-а-а.
0: Они работали по праздникам и их не отпускали в отпуск. То есть разбогатеть, купить эту радиостанцию и навести свои порядки. Вот такое пожелание.
1: Поработить, получается. Слушайте, я поймала себя на мысли, что мне нравится, когда три выходных. Вот три выходных и четыре рабочих. Мы уже это как-то обсуждали, и хочется это как-то вот еще раз, значит, вынести на обсуждение. Я просто знаю, что нас слушают депутаты Госдумы. Вот, вы знаете, что делать.
0: Ну, помнишь, нам с тобой особо понравилось не работать в среду как-то, когда выходной посреди недели.
1: Но можно и так. Честно говоря, нам без разницы. Ну, вы там что-нибудь придумайте, пожалуйста.
0: Да, вообще, мы, конечно, работоспособные, хоть вообще без выходных можем.
1: Можем.
0: Угу.
1: Мы же эти...
0: Просто имейте в виду.
1: Да. Бессмертные пони, да?
0: Все верно, да. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. А пока встречаем Сатю с юмором прямо
1: на
0: сейчас.
1: На Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
2: Сатья отвечает.
4: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
2: Сатья с юмором.
5: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
4: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на. Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
1: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик. А нет, она просто выходила за хлебом.

0: Итак, мы сегодня запустили рубрику «Сам себе астролог». Что вы предсказываете, либо же желаете себе в этом году? Давайте разберемся. Заглянем в ВК. Например, там есть комментарий от Андрея. Он пишет, что по гороскопу рак, поэтому хотелось бы так свистнуть с горы, чтобы мне было не только жить хорошо, а еще лучше хорошо жить. Такое пожелание.
1: Но вы как свистнете, вы нам тоже свистнете, чтобы мы понимали, что вот сейчас уже прям как попрет, как говорится. А пока вот Дмитрий предсказывает тебе тяжелый день. Работа в саду, знаете ли, сбор ягоды, вишни. Слушайте, самое вообще кайфовое всегда было именно в сборе вишни, черешни, это залезть на дерево.
0: Да, и съесть больше, чем собрал.
1: И все в себя, все в себя, все в себя.
0: Василий пишет, предсказание такое для всех. Завтра будет среда, 24 июня, 100%.
1: Василий, мы проверим. Завтра вот проснемся и посмотрим, а вдруг не среда будет? А вдруг сразу пятница?
0: То-то удивимся мы все. Да. Еще один комментарий озвучу от Евгения. Желаю, чтобы девочки, в скобках, жена, не обижали мальчиков, в скобках, меня.
1: Да а кто вас обижает? Ну вы что? Это так, чисто как, в воспитательных целях.
0: Чтобы не расслаблялись, да? Вот
1: конечно, ну, да. Именно. Именно так и есть. А вот Юля написала, хоть бы дожить до Нового года. Юль, а вы там что планируете-то вообще?
0: Все получится.
1: Да-да-да. И до нового, и до старого нового, потом до 8 марта и так далее.
0: Моя интуиция меня ни разу еще не подводила.
1: Это хорошо, Антон.
0: Ну, может быть, парочку.
1: Может быть. Но между тем, наша астрологишная продолжает свою работу, так что пишите, что вы предсказываете, желаете себе в этом году.
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаем.

0: FM. Шутки.
1: Друг после свадьбы не стал с машины снимать все эти банты и шарики. Так и ездит, сигналит. Ему дорогу уступают, думают, отстал.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Я тут успел обмолвиться, что, мол, интуиция меня не подводила.
2: Так.
1: Ну, может быть, парочку раз. Вот сейчас я прислушался к своей интуиции. Mm-hmm. Она говорит следующее. Через несколько минут здесь в эфире МРФМ появится та самая шутка Николая Фоменко. Но что-то мне подсказывает, что мы сегодня останемся у Ли при деньгах, и путевка тоже останется в наших с тобой руках. Как бы не хотелось обратного.
2: Ты хочешь сказать, что мы не дозвонимся? Человек не ответит на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что?
1: Вот. Не знаю, как там будет, но интуиция подсказывает мне, что деньги останутся у нас, и путевка тоже.
2: А я за то, чтобы взять и отдать. Поэтому давай этот баттл устроим с тобой. Не дабл, но...
1: Да, уже... Проверим, в общем-то, совсем скоро здесь мою интуицию. А если у вас еще нет нашей суперигры, сайт веселорадио.ру, официальный сайт Юмор-ФМ, заходите, делитесь своей улыбкой, ну а далее ловите те самые шутки Николая Фоменко, которые в любой момент могут появиться здесь, в эфире Юмор-ФМ.
2: Причем, кстати говоря, быстро, легко и бесплатно можно взять и оказаться в нашем улыбайзере. Вот сейчас загружаете улыбку, а через несколько часов именно вам могут позвонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну, а пока все, кто уже в нашем улыбайзере, ушки на макушке, скоро, может быть, позвоним мы именно вам. Пока же, кстати, для всех.
1: Денис Клявер.
2: Он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо. «Ой, что же мне делать? Что же делать?» Звонит мужу и говорит. «Малыш, у меня тут колесо спустило».
5: «Целиком?»
4: «Не-не-не, только внизу». Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит: «Доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень, прям, ну очень-при-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись: «Желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук». А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликероводочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский. «Мужчина, вы пьяный или вам плохо?» Мужик с трудом поднимает голову и говорит:
6: «Я здесь в рекламных целях».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, с прояснением, дожди, местами грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Рабиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Когда аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять аиста.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и она, обещанная нами ранее шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас реально богаче на 3000 рублей сразу же. Но в перспективе в этом году вы можете забрать и четырехколесного друга. Автомобиль за вашу улыбку.
3: И я прямо сейчас призываю вас навострить ушки, потому что мы кому-то прям как позвоним. Кому-то, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере, там даже не успеваем посмотреть ни лица, ни имена, ни уж тем более город, из которого человек дозвонился. Но сейчас у нас будет возможность рассмотреть хорошенечко претендента на целый автомобиль.
2: Ну и, кстати, не забываем о том, что мы еще и не просто, да, играем в очередной эпизод суперигры нашей, но и проверяем мою интуицию.
3: А, Антон сказал, что ничего не получится. Но он сегодня какой-то этот, пессимист.
2: А это не я, это моя интуиция.
3: Это ты, Антон. Давай говорить наше заветное.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: О боже, какой мужчина. Даниил, город Мытищи, я не могу понять. Он просто с ветками или там что-то вроде вил? Ну. Нет? Это ветки, да?
2: Это ветки вроде как.
3: Ну, как будто вилами немножко, да?
2: Нет, в рабочих перчатках держит целую хапку веток каких-то. Трудолюбивый.
3: Ну, может, его заставили, да. Кто знает.
2: Судя по тому, что это где-то в таком дачном массиве есть загородный дом.
3: Да, ну, может быть, опять-таки его заставили. Силой привезли, сказали, так, пока тут, значит, ветки все не наломаешь мне, значит, шашлык не дадим.
2: В общем, будем звонить в Мытищи, будем звонить Данилу прямо сейчас и узнаем, удалось ли Данилу поймать шутку Николая Фоменко. Угу. Звоним в Мытищи.
3: В Мытищах, кстати, столько же, сколько и в Москве. Это почти Москва. А не, это даже это Москва. Москва, она везде, знаешь.
2: Знаю. 30 секунд есть у Даниила, чтобы поднять трубку и повторить шутку Николая Фоменко, которая буквально несколько мгновений назад прозвучала в эфире МРФМ.
3: Даниил, скажите нам «Алло» и какая шутка «Аль»? А нет, я просто на секунду показала, что как будто вы там «Алло, алло», а нет, не «Алло».
2: Все меньше времени остается у Даниила. Но мы верим, надеемся и ждем.
3: Это я верю. Алло, Даниил, доброе утро. Это Юмор ФМ. Супер игра. Автомобиль за улыбку. И вы с нами в прямом эфире.
2: Даниил, доброе утро. Приветствуем вас.
4: Приглашаете меня? Это мероприятие для голосовых ассистентов.
2: Да, это мероприятие для голосовых ассистентов. Но нет, электронные дяди и тети.
3: О, как бы похож на настоящего, да?
2: Как живой, да, что называется, да.
3: Как будто бы прям вот реально сам и сказал. Вот если бы еще электронный дядя сказал шутку, это было бы вообще просто фантастически. А пока наш фантастический Даниил, мы вот что делаем. Мы оставляем вашу улыбку в улыбайзере. Это значит, что запросто можем позвонить еще раз. Но только в следующий раз, пожалуйста, сами отвечайте на звонок. Ну и на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
2: Если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной, но справедливой машине, имя которой Улыбайзер, вы знаете, что делать. Сайт веселорадио.ру. Заходите, делитесь, это абсолютно бесплатно. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова раскрутить Улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.
5: Никогда не бывает.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Итак, новость появилась, друзья, что девушки, рожденные 1, 6, 12, 15, 26 и 30 числа, выйдут за богатого мужчину уже в этом году. Некоторые из представительниц пола прекрасного задаются вопросом, как донести теперь эту информацию до мужа существующего, настоящего. А мы же запустили рубрику «Сам себе астролог». Что вы предсказываете и желаете себе в этом году?
2: Ну, кстати говоря, вот у Светланы такое предсказание. Сегодня случится что-то хорошее. И это, кстати говоря, вот прям телефон ей с утра пораньше сказал. Заставка такая стоит.
1: Так и будет.
2: Да, получается, это вот мотиваторшное. Сами себя мотивируете, и это правильно. Ну, а наша астрологошная открыто.
1: Видели бы вы лицо еще Ольги Мажары, когда она пытается выговорить это слово.
2: Да, ну странное, конечно, астрологошное. Так вот, чего вы предсказываете, желаете себе в этом году? Пишите плюс 7-915-0303-567. Ждем вас в телеге, в Макс. Ждем вас в виде СМС, в виде дождя, в виде снега. Ну, в общем, ждем вас.
1: Сергеевна и Юрич в эфире. Это «Шутки шоу». Всем доброго, бодрого.

0: 23 июня, вторник на календаре. По списку праздников предлагаю пробежаться дружно. День без обид отмечается сегодня.
1: Без обид, Антон.
0: Да. Без да? обид, Ольга.
1: У меня вообще к тебе вообще никаких обид нет.
0: Это ли не плюс?
1: А у тебя?
0: И у меня тоже.
1: Ну и прекрасно.
0: Злость. Да и только. Да, не обижайтесь, сами никого не обижайте. День балалайки, вот такой музыкальный праздник также отмечается сегодня.
1: Ну, кстати говоря, это очень аутентично.
0: Да.
1: Автохтонно?
0: Вот я ждал это слово. Я благодаря Оле тут узнал слово автохтонный. Да, и теперь Оля, где вот, собственно, надо и не надо использовать.
1: Но преимущественно
0: это слово.
1: Автохтонный сорт винограда. Это тот, который конкретно в этом регионе был рожден.
0: А еще день рождения пишущей машинки сегодня.
1: А вот в этом, кстати, реально что-то есть.
0: Я вот просто да, подумал,
1: звук
0: что...
1: Звук такой.
0: Как будто, знаешь, в пишущей машинке есть душа. Угу. А компьютер довольно бездушная история.
1: Ну, как сказать. С другой стороны, с компьютером не надо так сильно заморачиваться. Ну, вот представь, надо переписать. Ты же там очепятался, угу, да? Угу,
0: да?
1: И что? И заново туда так... Вот так.
0: Ну,
1: это я пыталась сейчас звуки дать пишущей машинке, но не получилось.
0: У тебя, очень похоже.
1: Я не пишущая и не машинка.
0: Вот такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится, а мы с вами продолжаем делиться только качественным юмором. Шутки, песни, плюс. Как всегда, слушаем в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Елена Борщева.
1: Она.
2: Шутки, песни, плюс... Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
2: Окей.
3: Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал.
1: Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
4: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Ко! Кокорин! Правильно, Кокорин! Шутки, песни, плюс!

0: понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем
3: пришли.
1: Видимо, нет еды, хотя бы напоить хотят надо вы.
2: А, помыть еще можно.
3: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуй.
4: Знакомство в интернете сплошное ай-лю-лю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто остудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура, а ты не Ленчик.
1: Хорошо.
3: Хорошая песня.
1: Не Ленчик.
2: Жизненная.
1: О, сейчас, ну, не жизненная.
3: Ой, у тебя любимая какая-нибудь?
1: По лесу иду, не вижу ничего, не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я, так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная. Что, эту песню сложно без аккомпанемента петь.
3: Это пират получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
3: ты кто? Кто поет?
2: Я пою.
3: Лена, давай, Лен, ты.
2: Готовы? Давайте. Хе-хей. Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
3: Шутки, песни, Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
5: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
5: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни плюс.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Сейчас будет новость. В первую очередь, она, наверное, интересна будет мужчинам. Ну вот, кто в детстве не мечтал стать ниндзя?
2: Я не мечтала.
1: Вот, я и говорю. Поэтому, друзья, в Японии, в общем-то, начали выдавать дипломы ниндзя. Да, можно пройти, официально сдать экзамен. Угу. Собственно, что в него входит? Чтобы получить сертификат, подтверждающий вашу принадлежность к ниндзя, нужно сдать письменный тест по истории и традициям ниндзя.
2: Ниндзилогия?
1: Ну, допустим, да. Показать мастерство метания сюрикенов.
2: Это звездочки вот эти, да?
1: Да. Угу. Ну, а также показать свой правильный костюм.
2: Ниндзя. Что значит правильно?
1: Вот у меня тоже здесь вопрос. Как, что значит
2: правильно? Они в черном
1: костюм?
2: Такие.
1: Ну, а да? Разные цвета могут быть.
2: А, серьезно? Для меня ниндзя — это только вот в черном люди.
1: Ну, это, скажем так, классический, да, ниндзя. Вот если бы, конечно, я узнал об этом в детстве, это была бы мечта всей жизни, возможно.
2: А сейчас что, отпустила, Антош?
1: Сейчас прихватила спину. Какой из меня ниндзя?
2: Ну, вот видите, первые 40 лет мальчиков, они самые такие трудные.
1: Да, это общеизвестный факт.
2: Но, с другой стороны, мечта так и осталась мечтой, и в этом тоже есть что-то прекрасное.
1: Что-то романтичное, да.
2: Да, иногда, я уже как-то, кстати, говорила, когда мечта осуществляется, то наступает разочарование. У меня прям вот несколько раз так было, поэтому некоторые мечты, ну, пусть и остаются мечтами.
1: Ну и помним, что мечтать нужно аккуратно, конечно.
2: Аккуратно. Да, ну и, кстати говоря, тут нормальненький такой антистресс подъехал. Оказывается, я вот не знала, а оказывается, россияне едут во Вьетнам не просто там, знаешь, где-нибудь отдохнуть на прекрасном побережье, а на гуситерапию. Это новая такая модная процедура у туристов. Значит, человек ложится, его обсыпают зерном, после чего слетает целая стая гусей, и что они делают? Правильно, щипать, клевать. И вот местные утверждают, что такое массажное гусиное воздействие отлично снимает стресс, расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола. Кто бы мог предположить. Я вот хочу сказать, зачем так далеко ехать? Вы можете приехать в ближайшее Подмосковье. Кстати говоря, я знаю одно местечко в Истре, там, где сыроварня одного человека известного. Так вот, там я прям видела целое стадо гусей. Ложитесь, обсыпаетесь зерном, бесплатно они на вас налетают. Правда, если честно, мне кажется, ну, там нужно, наверное, лицо как-то защитить, потому что я представляю, что они могут сделать с лицом. Гуси.
1: Наверное, надо как-то защитить. В общем, подмосковные фермеры.
2: Да.
1: Берите идею, пока свежа.
2: Да, тут люди во Вьетнам летят, чтобы их гуси пощипали. В конце концов, можно даже придумать рекламный слоган «Гуси у бабуси». Га-га-га.
1: Все, готовый бизнес. Забирайте. Все,
2: мы едем к вам.
1: Такие новости к этой самой минуте. Давайте продолжать. Напомним тему сегодняшнего эфира. Говорим вот о чем. Вы делаете прогноз, пожелание какое-то себе, что вот с вами произойдет в этом году.
2: Сам себе астролог, сам себе астролог, так сказать.
1: Да.
2: Ну и, кстати говоря, обязательно появится Николай Фоменко. Представит 5 шуток, и все они будут про гаджеты для хорошего настроения.
1: А еще раньше здесь порция детского юмора.
2: Гар Дмитриев?
1: Он самый.
2: Он же угарный папа.
1: Он же угарный папа. Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Делаем приемники громче, получаем максимум удовольствия.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
3: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа.
3: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мазаем, зайцев в трамвае отлавливает». Трехлетняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил, а зачем тебе собака, девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие — нет. Пока-пока.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Йо!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Игорь немного растерялся, когда на первом свидании Олеся попросила его купить ей мороженое мясо.

0: Неожиданно появилась, в общем-то, приятная новость для девушек, рожденных 1, 6, 12, 15, 26 и 30 числа. Вы, дамы, найдете, точнее, выйдете уже даже за богатого мужчину в этом году, сообщают нумерологи. По этому поводу Валентина, кстати, написала, то есть сначала развод, а потом новая свадьба. Какой насыщенный будет год.
1: Представляете? И это только часть его.
0: Слушайте, а может быть, просто вот ваш муж сейчас сказочно разбогатеет как?
1: Да, но подожди.
0: Но все равно, сам факт того, что...
1: Формулировка, вы выйдете замуж за уже богатого. Возможно, для этого с ним придется развестись. Но это шутка. Нет, не надо ни с кем разводиться. Нужно любить и холить, или леять таким, какой он есть.
0: Да, а мы, кстати, продолжаем что-то хотел
1: сказать. Нет, я хотел сказать, что чтобы стать генеральшей, нужно за кого выйти замуж?
0: За полковника.
1: Вот.
0: Да?
1: Да.
0: Так звучит? Я не помню.
1: Я не помню. Ну, пониже рангом. Полковник же генерала. Да, ну вот, как минимум. Или за лейтенанта. Вот. А если сразу...
0: За кого? Так, разговорились мы тут. У нас рубрика «Сам себе астролог». Что вы предсказываете, либо желаете себе в этом году?
1: Евгений вот написал: «Доброе бодрое утро». Доброе бодрое утро, Евгений. Предсказываю себе удачу, машину и дачу, синего неба, верного друга, смеха детей и по жизни подругу. Так тому и быть. Всем добра. Звучит круто, кстати.
0: Это надо выучить и запомнить вообще-то.
1: Понимаешь? Наизусть. А у тебя, кстати, тоже ведь есть по жизни подруга.
0: Есть.
1: Это я.
0: Ну что, подруга, напоминай наши координаты.
1: +7 915 0303 567. Макс, телега, смс. Пишите, чего вы себе желаете в этом году и предсказываете.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: А мы к вам с напоминанием о том, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку». И сегодня, кстати, у Данилы из Мытищ была прекраснейшая возможность оказаться в суперфинале, забрать у нас 3000 рублей, но он ей не воспользовался.
2: Но может еще вполне, потому что его улыбка осталась в улыбайзере. Это значит, что можем еще обязательно позвонить. А я вот слушала песню и подумала, вот мы так бешено молоды. Но, конечно, лучше уже все-таки на автомобиле ездить.
1: Логично, да.
2: И поменьше
1: ходить. На заднем сиденье с водителем.
2: Класс.
1: Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселаярадио.ру, настоятельно рекомендуем заглянуть именно туда, на официальный сайт Юмор-ФМ, и поделиться своей улыбкой.
2: Да, делитесь, и пусть все получится у вас обязательно. Кстати говоря, у нас есть классный летний подарок, поэтому все может получиться вот прямо сейчас в другом направлении, а для этого нужно позвонить раньше всех.
1: 229-2909, код Москвы, 495, на подходе наша новая игрушка под названием «Добавку». Будете?
2: Да, ну а прямо сейчас Николай Фоменко представит, он 5 шуток, и все они будут про гаджеты, как говорит Антон, не в зачет, а для хорошего настроения.
0: Фоменко. 5 шуток про гаджеты.
3: В кофейне за столом сидит человек. Без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Псих ненормальный! Птицам, чтобы появилось потомство, надо отложить яйца. А людям — смартфоны и планшеты. Забыл пароль от контакта и одноклассников. Теперь не знаю, когда у жены день рождения. Женщина как мобильный телефон. То занята, то недоступна, то у вас недостаточно средств. Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом. Но все закончилось, когда сын сломал компьютер.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
7: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ожидая с утра на остановке маршрутку, четко понимаешь смысл фразы «не твоя, вот и бесишься».

0: и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое и вкусное всем. Это «Юмор-ФМ». Мы тут разбираемся в том, что такое ЗОЖ. Я вот, кстати, поймался на мысли. Вот что такое Антон
3: и ЗОЖ? Что же, Оля?
2: Зовите Олю жевать.
3: Прекрасно. Прекрасно. Вот так. АПП что такое?
2: АПП...
3: Подайте пищи.
2: Пищи ли, Антон?
3: Принесите. Кенная. В общем, друзья, Юмор-ФМ и Макфа представляют новую игру. Добавку будете. Будем оригинально расшифровывать различные аббревиатуры, которые связаны с правильным питанием.
2: Ну и, кстати говоря, будем делать это не с Антоном, а вместе с Оксаной, которая дозвонилась к нам из Брянска. Оксана, доброе и бодрое вам.
3: Приветствуем вас, Оксана.
4: Доброе утро. Привет.
2: А вы у нас за правильное питание?
4: Частично.
2: Мне понравился этот смешок.
3: Да-да, не без греха. Скажем вот так.
2: А уже успели согрешить?
4: Нет, с утра правильное питание, вечером как получится.
2: Понятно.
3: Прекрасно. Отличная философия.
2: Мы поддерживаем вас.
3: Абсолютно верно. Так, давайте к правилам того, что будет происходить. Мы вам, Оксана, даем аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача придумать им свою какую-то оригинальную, ну и по возможности смешную расшифровку. Справляйтесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа, точнее целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Оксана, готовы ли вы?
4: Да, готова.
2: Тогда погнали.
0: Добавку будете?
2: Первая аббревиатура ГИ.
3: ГИ.
2: ГИ.
4: Горсть изюма.
3: Горсть изюма.
2: Горсть изюма.
3: Класс.
2: Дальше идем ОТ. ОТ.
4: Обалденный торт.
2: Это точно правильное питание?
3: Вы что с нами делаете там, Макар?
2: Ну и давайте шлифанем аббревиатурой ЗОЖ.
4: Зеленый огуречный жульен.
2: Как мне аппетитно.
3: Вообще, вот это невкусно.
2: Давайте лучше торт оставим.
3: Горсть изюма тоже берем, да, торт тоже оставляем.
2: Ну, а теперь давайте разбираться, что такое ГИ. Это гликемический индекс. ОТ, ну, это все девочки знают, которые занимались шитьем. Объем талии.
3: Объем талии.
2: Да. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием.
3: Оксана, мы вас поздравляем!
2: Ура!
3: Вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку. Пляжную сумку
2: и
3: другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
2: Поздравляем, Оксана, классного дня вам!
4: Здорово, спасибо большое. Вам тоже хорошего дня.
3: Спасибо вам, Оксана, да. Спасибо и за игру, и за такое теплое пожелание.
2: А мы продолжим завтра.
3: Обязательно звоните в прямой эфир Юмор-ФМ.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 Клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ.

0: мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Итак, девушки, рожденные 1, 16, 12, 15, 26 и 30 числа, выйдут за богатого мужчину уже в этом году, нумерологи сообщают.
2: Да.
1: А мы спрашиваем, в общем-то, предлагаем примерить на себя роль астролога.
2: Угу.
1: Ну, или нумеролога.
2: Что вы себе желаете в этом году? Тут Елена, короче, прям вот разошлась.
1: Так.
2: Во-первых, приятное предсказание. Она рождена 6.06.
1: Угу.
2: С прошедшим вас. Так вот, что я предсказываю себе в этом году, пишет Елена. Чтобы кофе по утрам материализовывался сам, желательно прям в кружке у кровати. Это, кстати, было бы вообще идеально. Чтобы дедлайны не подкрадывались незаметно, а прислали уведомления за неделю. Чтобы гардероб волшебным образом сам подбирал идеальное сочетание, без мучительных утренних раздумий, чтобы все «надо бы заняться» превращались в «о, я это уже сделала!» И главное, чтобы рядом были люди, с которыми даже обычный день становился приключением.
1: Прекрасный прогноз.
2: А у вас есть уже такие люди, кстати?
1: Угу.
2: Это мы.
1: Наше приключение продолжается. Еще как минимум 59 минут оно будет в эфире Юмор ФМ. Здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ну и как всегда, без юмора мы вас не оставим. В рамках этого часа появится Роман Юнусов в рубрике «Голая штанга», оговорки спортивных комментаторов под занавес 60 минут.
2: Еще раньше, кстати, наш блестящий соведущий Джейсон Стэтхэм появится с цитатами, которые разобрали на цитаты. И это все будет в рубрике «Я такого не говорил».
1: И это все случится на экваторе часа.
2: А он говорил и только на Юмор-ФМ.
1: Ну а прямо сейчас Биг Стендап появится, кстати, Елена Борщева.
2: И, кстати говоря, там будет про что-то гав-гав. Ну что?
1: Что?
2: Ну, собачий что? Психолог.
1: Да пусть сама и расскажет, да.
2: Все, да.
1: Елена Борщева, Биг Стендап, прямо сейчас.
0: И снова в эфире. Биг Стендап. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева. Пятигорск, Москва.
3: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, ну, это неудивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВН. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице.

0: И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Значит, новость появилась из Китая, прилетела, да? Там женщины поднебесные, зрелые, причем женщины поднебесные, начали сдавать себя в аренду. Вот так звучит заголовок.
1: Зрелая женщина, это сколько?
0: 30-40 лет, вот так.
1: Это зрелая?
0: Зрелые женщины, да. Сдавать себя в аренду. Это не то, о чем можно подумать.
1: Да, а в какую аренду, да? Давай рассказывай.
0: Они, в общем-то, сдают себя в аренду более молодым девушкам. Для чего? Для того, чтобы делиться с ними каким-то своим жизненным опытом, мудростью и так далее.
1: Подожди, это китайские инфо-цыгане, что ли?
0: Хорошее сравнение, да. И, кстати, услуга уже довольно популярна. В общем-то, вот, да, женщины 30-40 лет оказывают молодым юным девушкам эмоциональную поддержку. То есть встречаются, выслушивают, дают какие-то советы в отношениях, например. Ну и, кстати, цены довольно бюджетные. Вот одна такая встреча от 1600 рублей до 3200.
1: Ну, это, кстати, классно. Ну, это как подруга, получается.
0: Только за деньги.
1: А мне мои кабачки дают.
0: Что тоже можно считать психологической помощью и поддержкой.
1: Да. Слушайте, ну, интересно у них там в Китае. Кстати говоря, вот ты начал про психологическую поддержку, а тут, значит, прилетела новость о том, что скандинавская ходьба, и это утверждают французские ученые, они выяснили, они долго там, значит, выясняли, и вот наконец выяснили, что скандинавская ходьба может улучшить самочувствие.
0: Ладно.
1: Все, тебе дальше неинтересно.
0: Берем палки и идем домой.
1: Значит, благоприятное влияние на психику единственное, что проявится уже где-то примерно через 5 недель после начала занятий. Как не убить, значит, все
0: желание в себе, да, за эти 5 недель.
1: И это тоже. Да, так что, но на самом деле это же есть такая история, что когда у тебя... Ну, какой-то такой неприятный осадочек. Нужно избавиться от какой-то навязчивой плохой мысли. Нужно просто идти, говорят психологи. И это, кстати, реально работает, потому что ты как будто бы уходишь от этого, оставляешь это позади. А тут еще и с палками, наверное, вообще должно быть вдвойне эффективно.
0: Ну, не знаю. Появилось ли у меня желание попробовать?
1: У меня нет.
0: У меня тоже нет.
1: Я, честно говоря, вот даже покупать, ну, я не представляю, чтобы я ходила с такими палками.
0: Но если, с другой стороны, у вас есть желание, пожалуйста.
1: Да, мы вообще не, что, не осуждаем.
0: Не осуждаем вообще никоим образом. Но главное, чтобы помогало, да,
1: конечно,
0: действительно история.
1: А мы, кстати, помогаем. Лучше, чем скандинавские палки.
0: Хочется в это верить.
1: Нас тоже, кстати, двое.
0: Мажора в левой руке, бурный в правой. Так и шагаем.
1: Вообще-то мы в ушах, а не в руках, да. Антон.
0: Такие новости. К этой самой минуте далее за наше настроение будет отвечать брутальный Джейсон Стэтхэм.
1: Да, Джейсон. А, ты уже сказал Джейсон. Стэтхэм, я такого не говорил на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Челюсть не воробей. Вылетит, не поймаешь. Хорошо там, где нас нет. И очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов. Зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: в России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
13: От создателей «Не одна дома».
14: Сюрприз. Робо-няня.
13: Я робот Володя.
15: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
16: Ну что, зажжем?
13: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
17: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
18: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+. Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.

0: Продолжается наша свежеиспеченная рубрика «Сам себе астролог». Что вы предсказываете, либо желаете себе в этом году? Разбираемся в этом вопросе. Ян веселый чат написал. Доброе бодрое, Антоха и Ольчик. Доброе бодрое.
1: А мне, кстати, нравится больше, чем вот это Антон Юрьевич, Ольга Сергеевна. А тут Антоха и Ольчик.
0: Вот, Ян дальше пишет. Я бы предсказал бы себе, чтобы каждую пятницу мне на карту приходила шестизначная сумма. Хорошего дня.
1: Шестизначная сумма, хорошего дня. Прям вот вместе так все пришло. Слушайте, я бы тоже была рада. Даже, ну, хотя бы... А 6, это сколько? Типа миллион?
0: Миллион.
1: А, так мне, в принципе, достаточно раз в месяц. Сергей вот написал, предсказывай себе легкий рабочий день без нервов и спешки. После работы объемся вредной едой. Значит, здоровый сон и все, потому что сегодня Надя меня не контролирует, а идет на встречу с подружками. Ой, Серега, вы сегодня прям будете кайфовать.
0: Да, Надя, вы пропускаете все самое интересное, что у вас дома будет твориться, происходить.
1: Да-да-да.
0: Еще один комментарий озвучим. Вадим отметился. Карьерный взлет, идеальный пресс и полное взаимопонимание с близкими. Но если смотреть по натальной карте, уточнение, карьерный взлет — это когда начальник научился писать мое имя без ошибок. Идеальный пресс — если я, в общем-то, перестану есть на ночь. А взаимопонимание — это когда кот разрешит мне спать на своей половине кровати. А еще планеты выстроились так, что мой кот перестает смотреть на меня как на обслугу и хотя бы раз в неделю сам будет выносить лоток.
1: Ха-ха-ха.
0: Да. Был бы у меня такой кот, да? Я бы и не женился вовсе.
1: Да. А вот Николай, во-первых, всем желает доброго, бодрого и желает всем в этом году, чтобы я был здоровый и богатый. С чем я нас всех и поздравляю.
0: Ну, прекрасно, по-моему, да. 915-0303-567, друзья, можно и нужно отметиться в веселом чате. Пишите, что себе, в общем-то, прогнозируете и предсказываете в этом году.
2: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: РФМ. Шутки.
1: Новые сумки от фирмы Чо. Чо через плечо.
0: И песни.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Итак, друзья, не за горами уже 25 июня, а именно в эту дату в прокат выходит новый детский фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Оригинальная история про виртуальный город Сколбор, куда попадает обычная школьница по имени Злата. Сначала Сколбор кажется девочке раем, но очень скоро героиня понимает, чтобы выбраться из игры, нужно прокачивать не уровень персонажа, а себя. Учиться договариваться, доверять и действовать без подсказок.
2: Ну, кстати, действительно, история, которая точно понравится вашим детям. Никаких там нравоучений. Кому они нравятся? Никому не нравятся. А наоборот, захватывающее приключение, и вуаля, вы лучшие родители на свете. Детский фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» во всех кинотеатрах страны уже совсем-совсем скоро. Поэтому срочно покупайте билеты, приглашайте детей и кайфуйте.
1: Ну и приоткроем маленькую завесу тайны.
2: Давай.
1: Да, вот целое трио, кстати, причастных к данной картине, обещало заглянуть в гости к нам.
2: В четверг?
1: Он, 25 июня.
2: Мотает, а это будет четверг, кстати.
1: Да. Я просто день недели как-то упустил. Ну так вот, да, 25 июня в прокат. Летом всякое бывает. Побег из Сколбора выходит. Ну а прямо сейчас давайте встречать Романа Юнусова.
2: Все это в рубрике «Гол ой штанга» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет. С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться».

0: Бурный и Мажара.
1: Ну что ж, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. Новость была о том, что рожденные девушки 1, 6, 12, 15, 26 и 30 числа в этом году выйдут замуж за богатого нумерологи. Вот такое предсказание сделали. Мы тоже сегодня разбирались в предсказаниях, точнее, вы сами предсказывали себе будущее. Что вас ждет в этом году? Спасибо вам за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в веселом чате.
2: И мы однозначно знаем, что все будет замурчательно, потому что вы слушаете Юмор ФМ. Ну и, кстати говоря, на этом шутки-шоу скорее прощаются, чтобы идти начать уже праздновать.
1: Да, повод имеется, друзья. Сегодня Вадим Терещук отмечает свой день рождения, генеральный директор ГПМ Радио.
2: Куда
1: собственно,
2: входит
1: Юмор ФМ.
2: Да. Желаем, вот, чтобы все было, ну, как вы знаете, мур-мур-мур и мяу-мяу, чтобы на вашем столе всегда были чача, хинкали, зайчики. Ну, и, конечно же, чтобы всегда была компания классных, душевных людей. А у вас уже, кстати говоря, такая компания есть.
1: Да.
2: Это мы.
1: Да. Вадим, держим ритм. С днем рождения.
2: Только вперед!
1: Все, на этом шутки-шоу будут складывать свои полномочия, но только на сегодня. Далее здесь в эфире появится Настя Иванова. А как всегда, ваши приветы прозвучат, ну, обязательно. А шутка Николая Фоменко прозвучит, обязательно. Что с ней сделать? Запомнить, дождаться момента, когда позвонит Настя именно вам, и повторить ту самую шутку. Для чего? Для того, чтобы забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль». За улыбку.
2: Да, ну и в 7.00 завтра мы скажем вам доброе-бодрое. А на сегодня пока!
1: Да, завтра будут шутки-шоу. Это будет Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. А мы это сказали уже. Ну, сказали.
1: Когда?
2: Ну, еще, я вначале сказала.
1: Да?
2: Да, все, пока.
1: Знаешь, повторение, мать учения. Чао, пока, до завтра.
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Надпись на асфальте «Зайка моя, я тебя люблю» взбудоражила на районе всех девушек зайкиного возраста от 13 до 70 лет.

0: Ну, а даже если кто-то сейчас отправляется куда-то в Сочи, в отпуск, друзья, мы, конечно, за вас рады, но не от всей души. Ну, ладно, ладно, от всей. А в любом случае, даже если вы отправляетесь на работу, мы рады, что у вас есть работа, друзья. Это всегда очень даже хорошо, потому что, значит, вы имеете возможность что-то сделать со своей жизнью. Ну, и где бы вы ни были, что бы вы ни делали, конечно, пусть у вас в радиоприемниках всегда будет Юмор ФМ, потому что мы точно ответим за ваше хорошее настроение и точно подарим вам как минимум один час хороших шуток и, конечно же, ваших приветов. Микрофон вас всех приветствую. Я Настя Иванова. Всем здравствуйте, доброе утро. У нас есть веселый чат. Привет и шутки и поздравления буду там озвучивать ровно через 30 минут. Ну, а вы пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот и смешно, в финале часа услышим Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Офигеть, это офигеть, Валера! Я сейчас в шоке в таком... Я сейчас видела актрису, вот эту, которая в «Глухаре» проститутку играла. Которая потом замуж еще вышла за его этого друга, ДПСника. Блин, это, я обожаю этот город. Это только тут можно вот так идти по Москве просто и встретить звезду. Вообще класс! А она еще стоит такая на кассе и такая на полном серьезе. Пакет брать будете? Понял? А камер нет. И съемочной группы еще нет. Это, видимо, она заранее просто приехала, чтобы в роль вживаться.
3: Катюх, ты вообще молодец. Ты по полной этот город используешь.
2: Да.
3: Как тот день, когда все подумали, что типа Канье Уэст в Москву прилетал, и ты поехала в аэропорт с каким-то негром сфоталась.
2: Да, это он был.
3: Да, это не он.
2: Это точно он.
3: Да не будет Канье Уэст в синем комбинезоне бычевню в курилке протирать. У него вообще-то Грэмми есть.
2: А что ты чемоданы эти собрал, Валер? Что ты... А, ты решил по коридору походить, там, по подъезду погреметь, чтобы соседи подумали, что мы с Мальдив такие вернулись?
3: Вот, Катя, я, кстати, примерно об этом хотел поговорить. Короче, все. Уезжаю я домой в Ачинск.
2: Что?
3: Хватит. Че, ну давай честно, ну не покорилась нам Москва.
2: Да в смысле?
3: Ну в смысле, я в окно выглядывал, не на коленях она сегодня опять.
2: Ты чё?
3: Ну ничего, правда, нам по 36 лет. У нас из своего здесь только пачка соды и чудо-швабра, которая сама себя выжимает. Вот мы со всем этим богатством со съемной квартиры на другую съемную квартиру. А у меня в Ачинске одноклассник. У него уже третий дом он достраивает. Это ровно на 3 больше, чем у нас с тобой здесь, в Москве, ты понимаешь? А я здесь мечтаю о рюкзаке. О рюкзаке каждую весну мечтаю. У меня мечты шестиклассника.
2: Да, я тебя понимаю. Москва – это сложный город.
3: Сложный
2: да.
3: город.
2: Но, блин, Москва – это же город возможностей. Ты можешь тут сидеть, просто в баре что-то выпивать, и уже через 10 минут тебя лев с дорогими туфлями в живот пинает на улице. И ты попадаешь в МЭШ, и тебя уже все знают. Ты звезда, все, раз-раз и все.
3: Даже не хихикнешь, ты всерьез это все сейчас говоришь, Кать?
2: Да, конечно.
3: Хорошо, давай. А кем ты мечтала стать, когда мы переезжали в эту Москву?
2: Ну, я мечтала стать актрисой.
3: А сейчас по факту ты кто?
2: Я работаю в банковской сфере.
3: Кем ты работаешь в банковской сфере?
2: Работаю с клиентами.
3: С какими клиентами ты работаешь в банковской сфере?
2: Хорошо, Валера, с теми, кто не может сам себе талончик взять на эту электронную очередь. И что?
3: Ты кнопка нажимал, Кать. Тебя даже в помещение не пускают. Ты в предбаннике работаешь. Ты работаешь в банковской сфере в шапке, Кать. Это не круто.
2: Блин, ты не понимаешь, это реально это город возможностей. Mm. Вот даже возьми Валю Карнавал, если бы она из своей деревни не переехала. Сколько ей сейчас? 22? Она бы уже 5-го рожала. Причем от 3-го мужа. А тут она звезда, реально. Она за фото в купальнике сейчас лайки получает. А не кислой тряпкой по щам от матери.
3: Хорошо, да, действительно, кому-то везет в Москве, да, тут закрепиться и прочее. Но нас, Кать, давай честно, нас Москва на колени поставила. Ну, правда, вот давай, вспомни, как мы распределяем наши деньги, ну... нашу зарплату. Типа, это на аренду квартиры. Это 3-400 осталось. Что с ними делать?
1: «Однажды в России». Лучше смотри на на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Совет мужикам. Проходя мимо жены, поцелуй ее. Ты все равно мимо идешь, а ей приятно.

0: FM. Шутки.
1: Подскажите, а как объяснить эмоциональным качелям, что я уже накатался?
0: И песни.

0: Так, друзья, ну а если ваш мармеладный не прав или ваша мармеладная не права, скажите об этом в веселом чате. Я все передам. Видите, даже если вы сами боитесь сказать, давайте скажу я. Ну и, конечно, передавать привет, признавать и желать чего-нибудь хорошего в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Ровно через 11 минут я все это передам. А еще в этом часе в конце мы послушаем Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». А прямо сейчас наша фирменная не реклама. Делайте звук громче.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Привет, а ты чего такой смурной?
3: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
2: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен. Мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
4: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
2: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
4: Мужской таролог Серега. Погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
5: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
6: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
5: А вы похожи на Корнелюка?
7: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
5: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
6: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
5: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
6: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
5: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
4: Лучшие любовники в мире животных?
8: Кролики?
4: Вы не поверите. Пингвины.
8: Пингвины? Ну надо же!
4: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
8: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
4: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
8: Пингвина слюна мужчинам нужна.
1: На Юмор ФМ.

0: Реклама. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждом этой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Три новые короткие истории.
8: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
7: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
9: Будет с кем силушкой помериться.
7: Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Марина была по гороскопу весы, а по весам телец.

0: Время веселого чата. Привет и шутки, и поздравления. Прямо сейчас ваши прозвучат. Если вам есть что передать, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Екатерина нам прислала такое сообщение. Хочу поздравить своего мужа Романа с 25-летием супружеской жизни. Хочу сказать, что он мой мир, моя любовь и тот, с кем я хочу прожить всю жизнь. С праздником, мой родной. Из Балашихи от сообщения. Екатерина и Роман, мы вас тоже поздравляем. Пусть еще будет, ну, раза три постолько же. Круто, что вы сохранили свою любовь. Умножайте ее, умножайте, умножайте и дарите окружающим. Привет своим дочерям Марии и Анне. Поздравляем с успешной сдачей экзаменов. Мам Лены и пап Слава. Мы тоже поздравляем, конечно. У нашей дочки Катюши с днем день рождения. Мы всей своей большой семьей поздравляем ее с 7-летием. Ты наша умница и красавица. Оставайся такой же жизнерадостной и позитивной. Мы тебя очень любим. Мама Анастасия, папа Николай, твои сестренки Кристина, Маша и Лиза. А еще брат Иван присоединяется. Ну вообще, Екатерина, с 7-летием вас поздравляем и мы. Всей страной, между прочим. Желаем больше счастья, любви и здоровья. А Владимир пишет: привет, Наталья, я тебя очень сильно люблю. Так, друзья, веселый чат вернется ровно через час. Я жду ваших посланий. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Присылать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже смс-сообщениями. Ну а пока вы пишете, мы с вами услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» через несколько минут. А в финале этого часа тройку анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
4: Добрый вечер, дорогой наши любимые Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будешь идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас. Всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
5: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
6: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
7: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
8: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
14: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
17: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
18: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
20: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
13: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о спорте. Боксер Змеяса выиграл всероссийский турнир. Южноуральские велогонщики привезли 5 медалей с курорта Банная. А Фиджитал Спорт может попасть в школьную программу. В Саратове прошел Кубок Вооруженных сил России по боксу среди мужчин. Победителем турнира в весовой категории свыше 92 килограммов стал Даниил Статов из Миаса. В финале он уверенно победил соперника из Архангельской области, завоевал золотую медаль, а также выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования собрали 94 сильнейших боксера из 15 сборных команд, представляющих разные роды войск. Он также является отборочным этапом на чемпионат России по боксу среди мужчин. Челябинскую область на турнире представили 4 спортсмена. Помимо золота Статова, бронзовые медали с соревнований привезли Артем Шефер и Кирилл Сергеев. А на горнолыжном курорте Банная в Башкортостане завершились 2 всероссийских старта по велоспорту. Кубок России по скоростному спуску и международные соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. В обеих проявили себя велогонщики Челябинской области, завоевавшие 5 медалей. В даунхилле наши девушки Анастасия Пугачева и Виктория Замалиева уступили золото сопернице из Перми, но взяли 2-е и 3-е места. А в мужском зачете кросс-кантри серебряную медаль завоевал Иван Романов из Копейска. В женском этапе соревнований 2 бронзовые медали взяли Марина Зорина и Валерия Морозова, ставшая 3-й среди юниорок до 18 лет. И о новых веяниях Fidgetal Sport может войти в школьную программу, как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по Fidgetal Sport принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача Fidgetal Sport – оторвать ребенка от компьютера и мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
20: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор ФМ.
1: Если в 40 лет ты легко перепрыгиваешь турникет в метро, то здоровье в порядке. Но вот над жизнью стоит призадуматься.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Трамвай остановился. Ну и кондуктор говорит: граждане, прошу вас выходить, у нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. Вдруг звон такой, разбитое стекло. Смотрит мужик, как окно разбил. Она говорит: дурак, что ты сделал? Он говорит: ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком. Еще смешного блондинка говорит: что ты грустная такая? Он говорит: вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано: эту строчку не заполнять. Она говорит: ну, и говорит, я написала, хорошо. Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит: я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
11: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
12: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
13: Что? Я в игре?
11: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
14: Девочка в игре.
11: Кино с 25 июня.
15: Это же круто!
16: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: Предлагаю прислушаться к группе «Добро» и сделать звук на максимум. Почему? Потому что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. «Я кому-то из участников нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку» позвоню. Если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал и, возможно, даже автомобиль под Новый год заберете. В общем, друзья, не пропустите шутку, не пропустите наш звонок. А пока вам всем привет, говорю я, Настя Иванова. Доброе утро, кстати, тоже могу сказать, если вдруг кто-то только проснулся. Но вообще уверена, что день у всех начался отлично. И уже достаточно продуктивно, поэтому давайте поддержим просто настроение. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот о смешном финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
3: Отдыхая летом в Сочи, Владимир Владимирович Путин по традиции зашел в кафе к своей старой знакомой. Бабушке Сирануш!
4: Слышь, ты что такая дерзкая? А?
5: Добрый вечер, мои хорошие! Здравствуйте! Владимир Владимирович, проходите, смотрите, все столики заняты, вообще свободных мест нет. Наш столик всегда свободен, присаживайтесь, пожалуйста. Слышишь, ты, я тебе что сказал? Я 6 часов сюда с президентом приду.
3: Ну так сейчас же без 10.
5: Не без 10 мне тут. Президент Джан, я кальян буду, вы не против?
6: Конечно, конечно, бабушка Сирануш. А скажите, у вас кальян на молоке?
5: Нет, суши, на рапторе. Комаров травлю. Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят. Один день их всех соберу под шкаф, ножки подпилю, всю семью уничтожу их. Что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот министр спорта Мутко. Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю, но когда он по-английски говорит, я все понимаю.
7: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.
5: Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально. Что, ты из Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать? Я тут как бы себе землю присмотрела в Сочи. Она никому не нужна, вообще никому не нужна земля. Там даже земля не земля, там деревья не растут, там камни, сырость, ну, пляж. Что подумала? Хочу домик построить, 1, 2, 17 этажей где-то. Тоже как КВН 3 буквы сделаю. Казино. А что, как песни у вас там поется? Мы открываем казино для кого? Для себя.
6: Ну, бабушка Сирануш, я, конечно же, могу позвонить мэру, но так не надо.
5: Президент Джан, вот надо как не надо. Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если нефть будет стоить $1?
6: А почему именно один?
5: Ну, я как бы наш народ знаю, если $2 мы еще как-то потерпим. Но если $1, что-то надо будет делать.
6: Бабушка Сирануш, не волнуйтесь, все будет хорошо.
5: Серьезно, все идите сюда, быстро все идите сюда. Вы слышали? Все будет хорошо. Нефть будет стоить $2.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Все інструкції на русском языке должны начинаться со слов. Ну че, мужик, уже сломал?
0: Автомобиль за улыбку.
2: Как и обещала, шутка Николая Фоменко прозвучала, друзья, уже в эфире Юмор-ФМ. Запустился улыбайзер. В самое время вам взять в руки свои мобильные телефоны и ждать, когда же и кому же мы позвоним. Ну а прежде чем улыбайзер наш сделает выбор, я расскажу о правилах для тех, кто еще не с нами. Друзья, это наш суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Для этого вы делаете классную фотку, загружаете ее на сайт веселорадио.ру, далее внимательно слушаете Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, далее забирайте 3000 рублей и отправляйтесь в наш суперфинал, где под Новый год вы можете забрать новый классный автомобиль. Кстати, напомню, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Да, вот такая замечательная для вас игра. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну теперь давайте уже переходить к основной части. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: О как! Поиграем мы сегодня с Петрозаводском, с прекрасной Дарьей. Дарья, надеемся, что вы с нами на связи. И возьмете трубочку. Ну а я пока попробую набрать ваш номер. Так, номер мы набрали. Будем ожидать соединения. Угу. Дарья, попробуем вам перезвонить еще раз. Давайте же подходите к телефону, пожалуйста, Дарья. Так, Петрозаводск, внимание, Дарья с елкой, кстати, на фотографии. Если вы хотите посмотреть, как выглядит наша участница, зайдите на сайт веселорадио.ру и посмотрите. Ну, а у нас, кстати, уже бегут секунды, всего у нас их 30, чтобы дождаться ответа Дарьи. Ну, очень хочется верить, что Дарья справится как можно скорее до завершения 30 секунд. Дарья, на кону 3000 рублей. Представляете, сколько можно всего купить на 3000? Ну, например, вкусно где-то, кстати, даже пообедать или поужинать, а может быть, даже не один раз. Дарья, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Дарья?
3: Говорите, я готова.
2: Ага, спасибо большое, автоответчик. Мы понимаем, что вы готовы, но, видимо, не Дарья. Нам нужна все-таки она. Но ничего, по правилам нашей игры, конечно же, участницу нашу из Петрозаводска мы оставляем в улыбайзере. И, возможно, еще раз ей позвоним. Такие случаи бывали, друзья. Ну, а вообще, вам всем рекомендация с первого раза брать трубку, с первого раза называть шутку, забирать 3000 и отправляться в суперфинал. Потому что, напомню, что на кону новый классный автомобиль. Ну, как можно такое упустить? Да никак. Поэтому присоединяйтесь на сайте веселорадио.ру прямо сейчас. Ну, а я завершаю этот эпизод и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбкой.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет, как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: «Сатья отвечает».
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, муж, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да. Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
1: И даже Васисуалий Лоханкин.
0: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
1: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
1: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прочитал вторую книгу за год. Теперь никак не могу избавиться от этого пьянящего чувства превосходства над окружающими.

0: Чат. Время веселого чата. Шутки, приветы и поздравления прямо сейчас ваши прозвучат. Ну а вы пишите, да как можно больше. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, к сообщениям. Любимый мой взрослый сын Виктор Андреевич, сердечно поздравляю с твоим 18-летием. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди и верные друзья. Желаем тебе найти свое уникальное место в жизни, реализовать все таланты и способности. Пусть здоровье будет твоим неисчерпаемым ресурсом, любовь, вдохновением, а удачи постоянным спутником. Верь в свои силы, стремись к лучшему, пусть все твои мечты сбываются. Люблю тебя, твоя мама Маргарита. Удачи на экзамен, написала она. Класс, класс, хорошо. Мы тоже присоединяемся с 18-летием. Жизнь только начинается. Микрюкову Михаилу передает привет семья. Значит, дочь Наташа и Юля, и сын Савелий, и жена Оксана. Любят вас и очень сильно ждут домой. Владимир пишет: Володя, не грусти, еще 4 смены и отпуск. Надеюсь, что вы сами себе это сообщение отправили, достаточно оптимистичное. Дорогой мой Барсик, скорейшего завершения дня, легкой поездки до дома, твоя рыбка. О как! Поздравьте нас с мужем с 5-летием официальных отношений. Я тебя люблю. Давай там как можно быстрее заканчивай работу. Из Москвы это сообщение прилетело. Друзья, продолжайте писать больше. Обязательно подписывайтесь. Ну а пока вы пишете, слушаем анекдоты самого лучшего Дэна через несколько минут. А в финале послушаем Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: А давайте сходим в Большой театр, сказал он ей. И пошел на Щелкунчика. Значит, ситуация такая. Приезжает из Подмосковья, так, ну, где-то издалека, прям совсем фермер с сыном. Ну, такой уже успешный фермер, у него птицефабрика. Вот. Ну, я решил показать сыну Большой театр. Купили билеты самые дорогие на Лебединое озеро. Ну, и, значит, сели. Начинается балет. Они смотрят внимательно. И когда вот в момент наступает танец маленьких лебедей, сын поворачивается к папе и так тихонечко говорит:
3: «Бать!» Тот говорит: «Чё?» Он говорит: «Слушай, а что это они это на цыпочках там бегают по этой сцене?» Он говорит: «В смысле?» «Ну, на цыпочках, туда-сюда бегают и бегают, вот».
2: Ну, он так на нее смотрит, говорит: «Ну, сцена ж, ну, там же птицы, все в г***е, сынок».
4: Случай на дороге – чисто английская история. Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину. «Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?»
5: «Да, офицер, извините, но я выпил 8 рюмок».
4: «Сэр, но это же не повод пускать за руль жену». Креатив, знаете, он не каждому по зубам. Тут индивидуальность нужна. На собеседовании.
6: «Как вас зовут?»
5: «Василий Васильевич Васильев».
6: «Дети есть?»
5: «Да, конечно, сын Василий и дочь Василиса».
6: «А животные дома есть?»
5: «Конечно, кот Васька и пес, ну, естественно, Васька».
6: «Да, к сожалению, на должность креативного директора мы вас принять не сможем».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
11: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
12: Лариса, где выгодно купить жили?
13: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
12: Построить маршрут.
13: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
12: Поехали в джили «Планета Авто».
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мути, и встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь постав держит? Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
2: Привет, жена. Я вернулся, но морально не весь.
3: Устал, милый? Тогда тебе за стол.
2: Но только не переговоров. А ты выглядишь так, будто у тебя сегодня не было ни одного рабочего чата.
3: Потому что у меня был ужин.
2: Ого. А почему макароны такие ярко-желтые?
3: Это wellness макфа из твердой пшеницы с куркумой.
2: То есть мы теперь питаемся красиво.
3: И вкусно. Попробуй. О, я вижу, аппетит тебе ничего не испортило.
2: Просто я впервые за день почувствовал поддержку.
3: Да, куркума не подвела. Ее и ценят за то, что она помогает организму восстанавливаться и поддерживает его в периоды повышенных нагрузок.
2: Слушай, я начинаю уважать желтые макароны.
3: Это еще твердая пшеница не успела сработать.
2: А она что делает?
3: Помогает нормально наесться и не бродить вечером по кухне в поисках чего-нибудь еще.
2: Это не макароны, это семейная психотерапия.
3: Точно, работают на наш баланс здоровья и красоты.
2: Особенно согласен с красотой. Ты, похоже, добавку ела.
4: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе.
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

Ну, с юмором точно нужно дружить, друзья, потому что у нас есть много всего классного для наших друзей, для наших слушателей. Например, суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может забрать у нас новый классный автомобиль уже под Новый год, между прочим. Предлагаю вам присоединиться на сайте веселорадио.ру, добавить фотку, далее внимательно слушать, ловить шутки, дождаться нашего звонка, ну а после ответить на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В случае верного ответа забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и все. Возможно, именно вам под Новый год мы подарим новый классный автомобиль, так что присоединяйтесь. Ну а в этом часе к вам присоединилась я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. У нас впереди веселый чат, жду ваши приветы, шутки и поздравления, пишите. И смешно, в финале часа интересные истории про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также послушаем 5 шуток Фоменко про супружескую неверность. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Разбежавшись, прыгну в «Жигули». Там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.
2: Форма жизни упрощенная. Мы таких зовем тиктокеры обычно.
0: На Юмор ФМ.
1: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Базуки, руки, Влад, бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
2: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
1: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
3: Это ж как грустно было-то.
2: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
3: Зато костюм.
2: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка. А что за фильм, Андрейка? Такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
2: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь. Потом укутываешься, спишь. Просыпаешься — красавица.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Так, друзья, ну если позади у нас была уже одна юмористическая рубрика, это значит, что впереди у нас еще три. Но прежде чем напомню о том, что у нас будет веселый чат совсем скоро. Поэтому шутки, приветы и поздравления присылайте на наш номер +7 915 0303 567. Ну и еще напомню, что мы послушаем. В финале часа рубрика «Шутить изволите». Также перед послушаем 5 шуток Фоменко про супружескую неверность. Ну а прямо сейчас Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: «Угарный папа».
2: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
1: «Угарный папа».
2: 3-летняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет»

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: чат. Веселый час стартует на Юмор.ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Все как обычно. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите, обязательно подписывайтесь. Хочу начать с такого сообщения. Написал нам Сергей Сергеев. Значит, готовили мы с женой еду. Срочно понадобилось ходить за курицей в магазин за домом. Стою 20 минут, обутый у порога. Жду, когда Наденька подберет сумочку к босоножкам, сережки по погоде, браслетик выберет и причесочку накрутит. Вот тогда точно пойдем. Но извините, Сергей, вы такой интересный. Выбрать курицу в супермаркете — дело не из простых, понимаете? Нужно для этого приготовиться, настроиться, так скажем, вот прям полностью собраться и точно сделать правильный выбор. Надежда, мы вам отправляем привет и предлагаю вам еще дольше собираться. Точно, Сергей, видите, ждет, он пока с нами общается, я его отвлекаю как могу, Надежда. Так, Марина Труфанов пишет: хочу поздравить своего любимого мужа Константина с гранатовой свадьбой. Люблю тебя и желаю нам долго и счастливой семейной жизни, чтобы любовь сопутствовала нам еще очень-очень много лет. Вместе мы преодолеем все трудности. Люблю тебя, твоя супруга. Класс, мы вас тоже поздравляем. А из Саратова пишет нам Михаил. Желаю вам удачи, здоровья и наикрепчайшего здоровья. Привет и с любовью к вам. Спасибо, Михаил. Отправляю вам ответный наш привет. Так, друзья, буду еще отправлять в следующем часе. Жду по-прежнему ваши приветы, шутки и поздравления. Ну а пока слушаем 5 шуток Фоменко через несколько минут. А в финале часа рубрику «Ждите, извольте», послушаем. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Сторож на кладбище верит в нечистую силу сутки через трое.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: супружескую неверность.
2: Каждый мужчина имеет право налево.
3: В Древнем Египте была богиня ревности, и звали ее «С кем ты там?». По статистике, каждая вторая женщина изменяет мужу. Но мне не нужна статистика. Давайте имена, адреса, телефоны.
4: Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать.
5: Я тебе никогда не врала. Преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила от ответа, притворялась, фантазировала, но врать никогда.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: утречком.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Любите ли вы физику, как люблю ее я? А физиков? А когда физики шутят? Уверяю, порой истории получаются забавные и достойные нашего с вами внимания. Итак, слово физикам.
0: Шутить изволите!
1: Во время автомобильного путешествия по Канаде знаменитого шотландского физика Роберта Уотсона Уотта остановили за превышение скорости. Увидев в руках у полицейского радар, физик с горечью сказал: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда его не изобрел». Дело было в СССР в 60-х годах прошлого века. Группа физиков-ядерщиков из закрытого НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пошли на бережок, по пути купили несколько бутылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую надо было срезать ножом. Приходят на пляж, приготовились как следует отдохнуть, а бутылки открывать нечем. Видит невдалеке дремлющего мужичка довольно бомжеватого вида и спрашивает: «Уважаемый, а у вас бутылочку открыть не найдется чем-нибудь?»
2: «Ха! Откроем, как не открыть. Спички есть?»
1: Ему недоуменно протягивают коробок. Мужик зажигает спичку, нагревает пробку и срывает ее, уже размякшую, со словами: «Эх вы! Физику надо знать!» С группой отдыхающих докторов наук была форменная истерика, а мужичку за науку подарили одну из бутылок. В середине 80-х годов в СССР началось повальное увлечение астрологией и экстрасенсорикой. Президент Академии наук, знаменитый физик Анатолий Александров, разменявший в ту пору уже девятый десяток, любил рассказывать. «В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутные времена всегда возникают такие увлечения. Мой отец, беседуя с ними, сказал: „Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова. Но чтобы они с вами с дурами по два часа разговаривали, в это я никогда не поверю“».
0: Шутить изволите.
1: Хотите верьте, хотите нет, но уже очень скоро я вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает!»
6: Я Влад Кобяков. Погнали в кино!
7: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь!
6: Распаковка. В кино с 25 июня.
8: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
6: 6+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
14: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
15: Что? Я в игре?
13: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
16: Девочка в игре.
13: Кино с 25 июня.
17: Это же круто!
13: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Грузовой прогресс тайно завез водку на космическую станцию.
2: И начался пир на весь мир.

0: Ну, кстати, на прощание можно было бы и обняться, конечно, с вами, дорогие наши слушатели. Но мы не прощаемся. Мы вступаем в новый час. У микрофона я, Настя Иванова. Всех приветствую. Всем желаю классного дня, хорошего настроения. Подкрепим это все нашими шутками и приветами в веселом чате. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите свои смс на сюда, да, на этот номер. В приложении Макс, в Телеграм и даже просто смс-сообщения принимаются. Самое главное, подписывайтесь. Ну, а из смешного в финале часа «Задорнов навсегда» также будет рубрика «Реалити Криминал» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Биг-стендап». Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру и чудом сохранился. Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанке сидятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией молодожёнов в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца. Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор ФМ.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, я был беден. И через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают – бери. Не дают – отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь – потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будет жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
4: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В индийской версии «Муму» Герасим все-таки станцевал и спел три песни.

0: Чат.
1: Так, уже вижу, как пишут спасибо за то, что я буду озвучивать ваш привет. И это здорово, друзья. Сейчас все обязательно озвучу, только напомню вам наш номер. +7 915 0303 567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Вот, а Михаил из Саратова пишет: я желаю, чтобы у вас была солнечная погода всегда. С любовью из Саратова. Спасибо, Михаил. Мы желаем, чтобы у вас тоже была всегда хорошая погода. Евгения, которая написала нам уже спасибо, пишет: привет из солнечных Акасии. Хочу передать привет своей любимой сестре. Она закончила школу и выходит во взрослую жизнь. Желаю ей удачи, что бы ни случилось, я всегда рядом. Класс, класс. Вот здорово. Это очень классно, когда такие близкие отношения между сестрами. Берегите, берегите это все. Ну и мы, конечно, вас тоже поздравляем, уважаемая выпускница. Герри из Петрозаводска летит. Привет лучшему рыбаку от внука Романа. Передали. Так, а Петр желает классного дня всем слушателям Юмор ФМ. Есть еще сообщение от Дэна, который написал: привет моей любимой жене Наташе. Я ее очень сильно люблю. Тоже передали. И Алексей еще отправляет привет Марии. Желать ей классного настроения и хорошего дня. Так, друзья, дальше хорошего дня будет желать вам Денис Савельев, настраивать вас на прекрасный вечер вторника. Ну и, конечно, поздравлять и передавать приветы в Юморин заказ. Пишите ему на номер +7 915 0303 567. Писать можно в Максе, в Телеграме, смс-сообщение. Ну а пока слушаем Реалити Криминалити. Через несколько минут о финале услышим Задорнова навсегда.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Попадание строительных материалов, в частности камней, в лобовое стекло автомобиля Щекина обусловлено законом всемирного тяготения и священным писанием, ибо какой мерой меряешь, такое и тебе будет отмерено. Незачем ему было въезжать под знак кирпич на территорию детской площадки. В своем поступке раскаиваюсь, грешен. А кто без греха, пусть первым бросит в меня камень, а лучше пусть бросит в Щекина. Документы о высшем образовании, опыте работы и медицинскую справку я не подделывал, а купил в интернете, где меня никто не предупредил о том, что они фальшивые. Пустой флакон о голову Федько я разбил из-за его непрекращающихся жалоб на головную боль, так как денег в аптеке хватило только на настойку боярышника, а про анальгин мы не договаривались. На телевышку я залез не из хулиганских побуждений, а чтобы доказать Саватеевой, что готов ради нее на все. Но слазить оказалось страшнее, чем залазить, поэтому она ушла, крикнув, что я идиот. И мне ничего не оставалось, как дожидаться утра и приезда бригады спасателей. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла, в Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о спорте. Боксер из Миассе выиграл всероссийский турнир. Южноуральские велогонщики привезли 5 медалей с курорта Банная. А Фиджитал Спорт может попасть в школьную программу. В Саратове прошел Кубок Вооруженных сил России по боксу среди мужчин. Победителем турнира в весовой категории свыше 92 килограммов стал Даниил Статов из Миассе. В финале он уверенно победил соперника из Архангельской области, завоевал золотую медаль, а также выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования собрали 94 сильнейших боксера из 15 сборных команд, представляющих разные роды войск. Он также является отборочным этапом на чемпионат России по боксу среди мужчин. Челябинскую область на турнире представили 4 спортсмена. Помимо золота Статова, бронзовые медали с соревнований привезли Артем Шефер и Кирилл Сергеев. А на горнолыжном курорте Банная в Башкортостане завершились 2 всероссийских старта по велоспорту. Кубок России по скоростному спуску и международные соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. В обеих проявили себя велогонщики Челябинской области, завоевавшие 5 медалей. В даунхилле наши девушки Анастасия Пугачева и Виктория Замалиева уступили золото сопернице из Перми, но взяли 2-е и 3-е места. А в мужском зачете кросс-кантри серебряную медаль завоевал Иван Романов из Копейска. В женском этапе соревнований 2 бронзовые медали взяли Марина Зорина и Валерия Морозова, ставшая 3-й среди юниорок до 18 лет. И о новых веяниях. Fidgetal Sport может войти в школьную программу, как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В эфире новости. И у нас на связи корреспондент, который занял у меня 3000 рублей и вот уже 5 месяцев не отдает. Итак, что там у тебя происходит, скотина?

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
4: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Самое время добавить в этот вторник еще больше приветов, еще больше поздравлений и ваших теплых, прекрасных слов. Юмор на заказ объявляется открытым. У микрофона теперь Денис Савельев. Привет вам огромный. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших посланий. Напомню, написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное смс-сообщение. Главное, куда бы вы ни писали, не забывайте указывать, от кого и кому вы пишете. Ну и сразу давайте начну озвучивать. Татьяна поздравляет мужа Евгения с годовщиной. Они 25 лет вместе, и она его очень сильно любит. Сергей из Липецка передает привет напарнику Стасу, желает им двоим удачной смены и поменьше авралов. От Павла из Волгограда привет теще Марине Ивановне. Спасибо вам за заботу и доброту. Вы у нас просто супер. И отдельный привет любимой жене Алине. Не поставьте «Однажды в России». Друзья, вы тоже подключайтесь, пишите свои привет-поздравления и не забывайте оставлять заявки на любимые рубрики. Поехали!
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты чё? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты чё, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: Все, я поняла. Это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто. Пшикалка пахнет. Все улыбаются. Мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала, пошла отсюда.
2: Ой, господи.
5: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла,
2: вот,
5: дверь закрыла.
2: Вот,
5: и сквозняк
2: вот,
5: меня
2: вот,
5: не задает.
2: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: «Однажды в России». Лучше с Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В большом зале консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое «ля» за всю историю заведения.

0: Ну и, кстати, не только друзьям, но и своим коллегам, близким, родным людям. Да в целом всем можно передать привет, поздравить с каким-то событием, либо же просто пожелать хорошего настроения, дня, недели. Выбирайте сами. Плюс 7-915-0303-567 номер для ваших посланий. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Подключайтесь, друзья.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: И вот здесь Ольга из Москвы поздравляет маму с юбилеем. Ты самая красивая и мудрая. Желаю тебе бесконечного счастья и здоровья. Мы тебя очень любим, пишет она. Павел из Волгограда передает привет своему другу Александру. Желает он ему отличного настроения и крутого отдыха. Вот представляете, казалось бы, только рабочая неделя началась, но кто-то нет, уже отдыхает. Здорово, конечно же, хорошего отдыха вам. Елена из Самары направляет привет мужу Евгению. Желает ему легкого рабочего дня. Пишет, что очень ждет его дома, чтобы вместе встретить закат. Как это романтично. Анна из Ростова-на-Дону поздравляет подругу Юлю с днем рождения. Желает она ей море любви и ярких путешествий. Будь счастлива, дорогая. Сергей далее направляет привет брату Алексею. Желает удачи во всем, что он там задумал. Пусть лето принесет тебе только успех. Плюс 7-915-0303-567. Друзья, подключайтесь. Привет, поздравления, признания. Все это принимается. Ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики тоже направляйте. Давайте посмотрим, на какие события богат этот вторник. Итак, 23 июня на календаре отмечается сегодня день без обид. Вот если обиделись вы давно на какого-то человека, сегодня тот самый день, когда эту обиду пора уже отпустить. День тайных посланий тоже. Вот такой интересный и необычный праздник. День балалайки, он же праздник музыкантов-народников. Поздравляем их от всей души. И день мифов и легенд тоже сегодня отмечается.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
1: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
3: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
1: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
3: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
2: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
4: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
5: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
6: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
5: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении Малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
4: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
5: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
4: К нам можно со своим алкоголем.
5: И в верхней одежде.
6: И телефон можно не отключать.
7: Главное, купите билеты.
4: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
8: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
9: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
8: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
9: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
8: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
10: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
11: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
10: Философская повесть «Длина и диагональ».
11: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
10: И абсолютный хит продаж – эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
8: Ася Синяя.
9: Эта женщина знает и пишет о любви.
8: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Юмор.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А у нас тут с вами не островок, а остров ваших приветов, поздравлений, признаний и только избранного юмора. Избирайте, кстати, его вы. Пишите, присылайте свои заявки и не забывайте подписываться. Привет любимому дружному коллективу, позитива на работе. А Кухтиной Ольге победить все-все-все отчеты и позитивного настроя. Здесь Анна К. подписалась. Привет любимому мужу Реброву Вадиму из Серпухова направляет жена Александра и поздравляет с недавней годовщиной свадьбы. Спасибо, что ты рядом, хоть я и вредина у тебя, пишет Анна. Павел из Волгограда поздравляет дядю Колю с днем рождения, желает ему стального здоровья и побольше радостных событий, а еще оставаться таким же позитивным человеком. Далее, привет Михаилу, он болеет, но работает. Поставьте что-нибудь веселое, здесь отметился Яша. Шутки песни плюс, прямо сейчас, друзья, подключайтесь.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарина.

0: М и плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте
3: Надеюсь, я.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу. В пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
4: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют без работы.

0: болотную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
1: Рубль падает у нас.

0: меняют лишь слова. Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Ой-ой-ой! Пам-пам-пам!
1: Наташ?
2: Так, ой, с удовольствием.
0: Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость.
2: Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
3: Вообще не смешно. Шутки

0: Колбаса, вы друзья. Колбаса, сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил, да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
3: Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды.

0: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого радио. Друзья, пишите, подключайтесь. Привет, поздравления, признания принимаются по номеру +7 915 0303567. Написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. Как вам удобно.
1: Юмор на заказ.
0: Наталья из Краснодара передает привет мужу Павлу, желает ему легкого рабочего дня и ждет его вечером устроить пикник в парке. А еще он на всю страну признается, что очень сильно его любит. Следующее сообщение. Поздравляю свою любимую сестру Катю с днем рождения. Оставайся всегда такой же красивой. Ты лучшая. Люблю тебя, подписала сестра Саша. Ну и также к поздравлениям присоединяются муж Дима и сыновья Александр, Михаил и Николай. Ну и Юмор ФМ, конечно же, тоже сюда подключается. Ксения из Иркутска поздравляет подругу Юлю с началом отпуска. Желает самого крутого отдыха и яркого солнца. Набирайся сил и приезжай обратно с кучей фоток. Дмитрий поздравляет сына Вадима с окончанием вуза. Ты проделал огромный путь, и я тобой очень горжусь. Впереди тебя ждет большое будущее, только вперед. Поставьте что-нибудь смешное. Вот такая просьба тоже имеется. Лига городов прямо сейчас.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
4: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
5: Добрый день. Бургер заказывали?
6: Да.
5: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
2: Лига городов.
3: Лига городов.
1: Команда ВВ. Омск.
7: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
8: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
9: Ничего я включать не буду.
8: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
10: Два дебила, ненавижу.
8: Реально, идиот.
7: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
8: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
10: А ко мне не приезжает.
8: Няга, блин.
7: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
8: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
7: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наш американский супергерой. Человек-паук.
8: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
7: Трансформер.
8: Майдадыр.
7: Трансформер. Это живая машина.
8: Слабо. Живой умывальник.
7: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
8: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
3: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: А чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс – при покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла, в Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, Карталах, Троицкий и Южноуральские до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
14: Реклама.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Но, как говорится, в хорошей компании время пролетает незаметно. Вот и юмор на заказ постепенно подходит к логическому завершению. Прямо сейчас озвучу ваши финальные сообщения. Вот Ольга из Оренбурга передает привет своей сестре Кате, желает ей отличного настроения и побольше вкусного мороженого. Пусть день будет просто чудесным. Елена передает привет своей подруге Марии, желает ей удачного дня и чтобы это лето подарило ей много ярких эмоций. «Ты супер», пишет она. Дмитрий из Самары поздравляет друга Вадима с переездом. Пусть в твоем доме всегда будет уютно и тепло. Желаю тебе быстро обжиться на новом месте. Жду приглашения на новоселье. И Анна из Пензы передает привет своей коллеге. Зовут ее Лена. Желает она ей классного настроения и побольше поводов для улыбки. Не забывай отдыхать, скучаю, а поставить прошу анекдоты Маменко. Ну вот на этой ноте, друзья, и закроем юмор на заказ. Во всяком случае, на сегодня. Он вернется уже завтра. Ну а ваш привет, поздравления и признания вернутся намного раньше. Продолжу их озвучивать в веселом чате, поэтому пишите. Не прекращайте. Плюс 7 915 0303 5-6 снимается в Макс, Телеграм и по СМС.
2: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит и говорит: что я сказал? Он говорит: ничего. Я слышал, ты готов неделю не жрать, чтобы со мной переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как этот, как стучок сидит. Она через неделю подходит, пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла. Ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек. Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо 13, он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа. Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе? Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
1: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
11: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
12: Что? Я в игре?
10: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
13: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
10: В кино с 25 июня.
14: Это же круто!
10: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Собрание в клубе неполноценных мужчин начинается в 17:30.

0: Друзья, ну а в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку» мы рады видеть абсолютно всех. Заходите прямо сейчас, подключайтесь, наш сайт веселорадио.ру. С нетерпением ждем ваши позитивные и улыбчивые фотографии. Напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное, правила максимально простые. Денис Савельев у микрофона. Привет, страна! Хорошего всем настроения. Ну и, конечно же, поддерживать его будем при помощи лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Ну и в «Автомобиль за улыбку» тоже продолжим играть. Уже в этом часе прозвучит та самая автомобильная шутка от Николая Фоменко. Поэтому будьте предельно внимательны и ни в коем случае ее не пропустите. Что касается смешной части, в финале сейчас послушаем маэстро Жванецкого. Также улыбнемся анекдотом от Дениса Клявера, которые появятся в рубрике «Самый лучший Дэн», а еще по плану ответы на ваши вопросы, на ваши семейные вопросы, которые прозвучат в рубрике «Сатья с юмором». Тоже давайте дождемся обязательно. Ну а прямо сейчас насладимся любимой игрой всей страны. Тот самый КВН в эфире Юмор-ФМ. Это шутки в песне «Автомобиль за улыбку». Хорошего дня, продолжаем.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
2: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
3: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
4: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
3: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
4: Я!
3: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
4: Я не могу работать в таких условиях.
3: Ах, ты не можешь,
4: не могу.
3: Саша. Иди на завод.
4: Не пойду.
3: Вот и иди,
4: не пойду.
3: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
4: Что?
3: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыфмоплетов.
4: Что?
3: Я, Саша, я без тебя проживу.
4: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
3: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
4: Ну ладно.
3: Пошел вон.
4: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
3: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
4: Царя.
3: У царя. Да, бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
4: Понятно.
3: Жуковской и ты.
4: И я.
3: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
4: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
3: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
4: Ну хорошо, почему?
3: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
4: Нахрена?
3: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
4: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
3: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
4: Ну и что?
3: Как что, голыми?
4: Ну и что?
3: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
4: Что? Что ты сказал?
3: Саша,
1: самые золотые номера самой любимой игры. Юмор ФМ.
5: Очень сладко.

0: Как ни крути, но лучший шкаф для одежды – это велотренажер.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Как ни крути, но все дороги ведут в суперигру «Автомобиль за улыбку». Друзья, продолжаем играть. Играет, кстати, уже вся страна. География максимально обширна. Заходите на сайт веселорадио.ру, присоединяйтесь. Напомню, это просто, это бесплатно, это весело. И прямо сейчас можно лично в этом убедиться. Шутка Николая Фоменко только что прозвучала. Улыбайзер уже раскручен. Готов выбрать нам очередного игрока. Но опять же, если вашей фотографии все еще нет, прямо сейчас делайте ее и загружайте к нам на сайт веселорадио.ру. Давайте переходить к выбору нашего участника. 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вы только посмотрите, какая прекрасная девушка. Светлана, город Сокол, Вологодская область. Прямо сейчас ей и постараемся позвонить. Набран номер, ждем голос Светланы в эфире. Но сначала хотелось бы услышать гудки. А они у нас вот такие. Окей, ладно, ничего страшного. Попробуем еще раз Светлане набрать. Возможно, Светлана на работе, может быть, просто недоступна. Может быть, общается с кем-то важным. Не знаю, давайте еще раз попробуем до нее дозвониться. Итак, повторно набрали мы номер Светланы. Еще раз, город Сокол, Вологодская область. Светлана, выйдите к нам на связь, повторите шутку, заберите 3000 рублей и пополните список суперфиналистов игры «Автомобиль за улыбку». Будет ли у нас Светлана сегодня в эфире? Вот в чем вопрос. Повторит ли она шутку? Нет, не сегодня. Ну ладно, ничего страшного в этом нет. Фотография Светланы остается в игре. Все продолжается. Ничего на этом еще не закончено. Светлана продолжает находиться в улыбайзере. Вновь можем попробовать ей позвонить, когда улыбайзер снова выберет ее потрясающую фотографию. Вы посмотрите, какое яркое платье. Вот сразу видно, добрый и веселый человек. Ладно, в следующий раз верим обязательно, что все получится. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру, тоже верьте, верьте в себя, в свои силы, в свою удачу, потому что все реально и все обязательно у вас получится. Сайт веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, это просто и бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается воршливым и брекастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения, это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да, сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да, ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да, те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров, и нет пропусков, и у них там целая движуха, отличное мужское движение, или там, ну, есть масса вещей, которые я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще и

Профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: Веселый чат в эфире Юмор-ФМ. Это время ваших приветов, время ваших теплых слов, признаний, поздравлений, ну и, конечно же, самых смешных шуток, которые вы присылаете в Телеграм, Макс, либо же по СМС. Напомню, наш номер, он очень простой, +7 915 0303567. Подключайтесь прямо сейчас, ну и, конечно же, не забывайте подписываться под своими сообщениями. Поехали! Ольга передает привет Марине Ивановне, желает ей чудесного солнечного дня и только приятных встреч. Спасибо за вашу доброту и поддержку. Всего вам самого доброго. От Арины привет папе Александру, сестре Жене. Она желает им хорошего настроения. Светлана из Твери передает привет своим коллегам по офису. Всем она желает продуктивного рабочего дня и поменьше капризных клиентов. Давайте дотянем до выходных на позитиве. Всем отличного настроения. Шутка Ивана вашему вниманию. Хочу настолько удаленную работу, вот чтобы вообще ее в глаза не видеть. Игорь из Оренбурга поздравляет маму с юбилеем. Ты у нас самая мудрая и красивая. Желаю тебе здоровья и чтобы лето радовало тебя цветами. Мы тебя очень любим. От Михаила привет его жене Лене. Я сейчас в дороге, пишет он, но думаю только о тебе. Пусть твой день будет таким же солнечным, как сегодня. Очень по тебе скучаю. Друзья, пишите вы, продолжим в следующем часе. Ну а до конца этого послушаем монолог маэстро Жванецкого и буквально через пару минут анекдоты Дениса Клявера. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Согласитесь, чудесно же, когда супруги понимают друг друга с полуслова. Разговаривают муж и жена. Любимый, не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво. Хочу. Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь. А за некоторые шутки, как известно, что бывает? Правильно, в зубах промежутки. Вот, собственно говоря, об этом и речь. Представьте, друзья, значит, кладбище. Просыпается мужик с бадуна на кладбище. Понятно, что немножко в шоке, озирается. Рано утром, думает, что я здесь делаю. Ну, встает и потихонечку направляется к выходу. И вдруг видит, могильщик яму роет. Думает, дай-ка я его напугаю. Взял себе лицо землей измазал и сзади подходит, так говорит. У-ха-ха! Ну, а могильщик как рыл яму, так и роет. Не обращает внимания, он опять. У-ха-ха-ха! Могильщик ноль реакции. Копает, не отвлекается. Ну, какой, смотри, непугливый, подумал мужик. Ну, и пошел к выходу. И вдруг у самой калитки его догоняет могильщик. Со всего маху бьет ему лопатой по голове и говорит. По кладбищу так и быть гуляем, но за территорию не выходим. Дорога ложка к обеду, а вилка особенно. Кто из нас, друзья, не любит ходить в гости? В выходной день молодая еврейская пара готовит праздничный стол к приходу гостей. Циля, к нам сегодня придут Рабиновичи, так что спрячь, пожалуйста, серебряные вилки. Абрамчик, а что ты думаешь, украдут? Нет, думаю, узнают.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
10: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
11: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
12: А дети?
11: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
12: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
11: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
13: Радио «Юмор ФМ» представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» — ваш нашем городе. Билеты во всех кассах страны.
14: 18+. Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс. И назвали Диваном.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю теще. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще. Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках. Люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки. Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошьете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает»!
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз. Робо-няня.
6: Я робот Володя.
8: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
9: Ну что, зажжем?
6: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Наташа очень боялась виски с колой. А после виски с колой уже не боялась ничего.

0: Ну, как-то нечего, друзья мои. С нами и на работе хорошо, время незаметно пролетает, и на даче с нами весело, и за рулем не скучно. Лучшие шутки и песни, как всегда, для вас в эфире Юмор-ФМ. Слушайте там, где вам удобно, на сайте нашем официальном веселойрадио.ру, в мобильном приложении, либо же при помощи умных колонок. Но главное, конечно, слушать на полную громкость. Мы с вами продолжаем далее. У микрофона Денис Савельев. Привет, страна! Всем желаю отличного вторника. Вечер потихоньку приближается. Ну и, конечно же, будем приближать его под лучший юмор. В финале этого часа Ильф Петров и Бурунов специально для вас. Немного ранее Николай Фоменко и 5 шуток про мужские носки. Также совсем скоро здесь появится угарный папа, наш Гар Дмитриев, и расскажет абсолютно все детские приколы. Ну а начнем с проекта «Шутки, песни плюс». Да, и все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбка.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангар.

0: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель. Шутки,
2: песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. Windows, я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
3: Следующая моя песня.
4: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
1: Весело, весело. Шутки, песни,
3: плюс! Катя.
5: Вот салон с комфортом сели 115 человек. И Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Моторы

0: Я злился.
1: Так закончено надо было.
0: Ай, класс.
2: Молодец.
0: Очень здорово.
2: Это было хорошо. Это было здорово.
1: Дорогая. Шутки, песни,
0: плюс. Так, Надя, ты?
2: Я, да. Текет ручей, бегит ручей. О, как нас много, не учей.
0: Текет, бегит.
2: Текет ручей, бегит ручей.
0: Как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
3: Держу в руках ручную кладь. Летим, моя голубка. Полет у нас часов на пять, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
0: То есть он не ради нее летит туда.
1: А с ней?
0: С ней, да.
2: С ней, получается.
0: Катя?
1: Шо?

0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шутки!

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Да поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ни в коем случае нельзя показывать своей второй половинке свою первую половинку.

0: Ну и, кстати, девушки как звезды, необходимы им ваши приветы и признания. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. В веселом чате обязательно передам ваши привет, поздравления, пожелания. Все, что вы напишете, то и озвучу. Шутки, кстати, тоже, конечно же, принимаются. Что касается юмора, напомню, в финале час нас ждет проект Иль Петров и Бурунов. 5 шуток про мужские носки ждем от Николая Фоменко. Ну а прямо сейчас угарный папа. Делайте громче.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
1: Угарный папа.
2: Ален, 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света, 5 лет, говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
1: Угарный папа.
2: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. Плюс 7-915-0303-567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан» – все выгодное тут.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка». Пятерочка.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Чат. Но прямо сейчас в эфире Веселого радио появятся ваши приветы, шутки и поздравления. Присоединяйтесь, пишите номер прежний, плюс 7-915-0303-567. Напомню, отправить свои сообщения можно в Макс, можно написать в Телеграм, либо же обычный смс-формат тоже приветствуется. Да, главное, не забывайте подписываться. Дмитрий поздравляет с годовщиной свою любимую Ксению, желает ей любви и хорошего настроения. Анна из Красноярска поздравляет сестру Елену с годовщиной свадьбы. Собственно, не только сестру, но и ее мужа, соответственно. Пусть ваша любовь с каждым днем становится только сильнее. Будьте счастливы и берегите друг друга. Сергей тут шутит. Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план. Но на заводе это никого не волнует. Ну, а как вы хотели. Иван из Москвы направляет привет своему папе Саше. Желает отличного настроения, чтобы рыба сегодня клевала, как сумасшедшая. Погода на даче просто идеальная. Скоро приеду, привезу тебе вкусняшек, обещает он. Наталья из Нижнего Новгорода, в свою очередь, направляет привет Татьяне Петровне, благодарит за помощь с детьми и желает чудесного летнего дня и только хороших новостей. Ну и шутка Ирины тоже у нас имеется. По субботам и воскресеньям мало кто пишет в социальных сетях. Сразу видно, делом люди занимаются, а не на работе сидят. Друзья, пишите вы. Через час встретимся снова. Ильф Петров и Бурнов до конца этого часа обязательно послушаем. Также 5 шуток про мужские носки будут.
1: Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про
1: мужские носки.
2: Мужские носки — это вам не лебеди. Они до смерти парами не живут. Почему дырки на джинсах — это модно, а на носках нет?
3: Если мужчина перестал бриться, менять носки, извиняться, делать комплименты, дарить цветы,
2: успокойся, он твой. Если заправить брюки в носки, люди не будут от вас многого требовать.
4: Мои носки ведут беспорядочную половую жизнь.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
8: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
9: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
8: Построить маршрут.
9: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
8: Поехали в «Джили Планета Авто».
0: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте.
10: 16+.
11: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72-39-03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поговорим об образовании. В вузах и колледжах стартовала приемная кампания. ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. И проезд школьников предложили сделать бесплатным круглый год. В минувшие выходные в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, сообщили в региональном Минобре. Из них более 9,5 тысяч на бюджетные места. В колледжах для ребят подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут тремя способами. Через сервис поступления в ВУЗ онлайн, на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или же через Почту России. Согласно статистике последних лет, чаще всего выпускники выбирают педагогические, инженерно-технические, естественно-научные и медицинские специальности. Тем временем ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. Агентство РАЭКС в 15-й раз представило ежегодный рейтинг учебных заведений страны. Состав первой двадцатки остался неизменным. В первой тройке опять МГУ, МГТУ имени Баумана и Московский физтех. Южноуральский государственный университет по итогам 2026 года занял 42 место. За год он стал выше на одну строчку. Университет демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2025 году он входил в топ-50, а годом ранее находился на 49-й позиции. Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год. Причем льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Для студентов депутаты предлагают сделать обязательную 50% скидку как на городской транспорт, так и на пригородные поезда. И тоже круглогодично. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и создать равные условия для получения образования по всей стране, подчеркнули авторы инициативы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы.
2: «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?»
1: «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо».
2: «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью.
1: «Потому что я люблю его».
2: «А я как же?»
1: «Васисуалий, я еще вчера поставил тебя в известность. Я тебя больше не люблю».
2: «Но я же тебя люблю, Варвара».
1: «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо».
2: «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!»
1: «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий».
2: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!»
1: Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
2: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру! И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
2: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
2: «Ты самка, Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
2: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
2: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.
3: «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: «Фоменко Фейк Радио»!
7: Да, детка, именно так.
0: «Фоменко Фейк Радио». В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
11: Только 2.
12: О, как раз еще и самоката привезли.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат.
18: Альфа инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости. Но тогда не было интернета. И теперь уже ничего не докажешь.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слез.

хотел. И стынет ужин на плите, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

0: темноте.
1: А нет, мы с вами не будем плакать. Причин для грусти нет совершенно никаких, а вот для хорошего настроения их очень даже много. Во-первых, вечер вторника объявляется открытым. До конца рабочего дня осталось буквально немного. Кто-то из нашей, в нашей стране уже закончил этот самый рабочий день и вовсю отдыхает дома. В любом случае, где бы вы сейчас ни находились, сделайте громче. Ну и будем дальше наслаждаться лучшими шутками и песнями в эфире Юмор-ФМ. Денис Савельев по-прежнему с вами. Веселый чат у нас виднеется на горизонте. Привет и шутки, поздравления ваши там обязательно прозвучат. Пишите их и не забывайте подписываться. Ну а что касается юмора, в этом часть послушаем монолог Михаила Задорнова. Также послушаем ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». Ну и лучшие брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма у нас тоже по плану. Начнем с большого стендапа, ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку. Хорошего вечера.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
3: Всем привет, ребят. Здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгоняю на метро, поаплодирую, на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью. И потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите, жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тула, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдают там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще. Ну, а эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, а точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодите, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, так если меня за 5 лет никто не взломал, может у меня все нормально с безопасностью? Ну странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль, и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломать на госуслугах, потому что, ну а что они сделают? Напиши мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты, у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.
2: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Тенет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Тенет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Тенет». Пройдите тест-драйв «Тенет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: Чат. Это время ваших приветов, это время ваших шуток, поздравлений, признаний и самых теплых и искренних слов. +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас. Напомню, ваши послания принимаются в Макс, Телеграм и даже в СМС формате нам тоже можно написать. Главное, не забывайте подписываться. Марина из Казани поздравляет маму Елену с юбилеем. Ты у нас самая энергичная. Желаю тебе крепкого здоровья и море радости. Очень тебя люблю. Павел из Сочи передает привет своей жене Ане. Ты мое солнце, пусть твой день будет таким же ярким, как и ты сама. Скучаю по тебе очень сильно. Егор шутит. Если ваш муж только ест, лежит на диване и смотрит телевизор, значит, ему с вами хорошо. Анна из Нижнего Новгорода поздравляет папу с днем рождения. Желает ему быть всегда таким же бодрым, мудрым, позитивным и здоровым. Мы тебя очень любим и ценим, подписывается она. Ну а Юмор ФМ, конечно же, присоединяется ко всем теплым и поздравительным словам. Игорь далее передает привет своим коллегам по офису. Пусть погода будет отличной, пора уже закрывать все отчеты и ждать с нетерпением пятницу. Всем бодрого настроения он также пожелал. Ну и шутка надежды. Дорогой, я на почту за посылкой. Пока меня не будет, воспитай нашего сына. Друзья, вечернее шоу «Двиюль» появится здесь совсем скоро. Не пропустите до конца этого часа монолог Михаила Задорнова и рубрика «Гол, ой, штанга».
1: Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.
3: Нет.

Пробивают стены тишины, не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мега.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Ой! Штанга!
2: Ну что тут скажешь? Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол — это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Ой! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, Карталах, Троицкий и Южноуральский до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Реклама. Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю. Это не я в тебя бутылкой запустил.
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать, я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги. А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро. А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им, ну и кажется, дома забыла телефон. И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю, остановите на следующей остановке, вторая. И мне тоже. А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаренко, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.com. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РВП» ОБРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.

0: FM.
1: Сидит такая, сидит, наушники не надевает. Это я деточки начитываю, чтобы взбодрилась перед эфиром.
2: А все... это потому, что у меня стерео не должно быть. Ты и так там, а тут теперь еще четыре тебя.
1: Чего?
2: Ну, у меня два уха, плюс еще два накладных уха, и тебя становится четыре штуки. А, кто?
1: Это вечернее шоу 2 июля. Сейчас буду приводить деточкину в порядок, а потом мы, как обычно, озвучим тему.
2: Да.
1: Ты поздоровалась?
2: Ну, конечно, наверное.
1: Нет?
2: Короче, всем привет.
0: 2 июля на Юмор ФМ.

0: FM.
1: Кто-то может быть как все, а мы с деточкины не как все. Мы...
2: Как поросе.
1: Юля, что это такое? Как после этого работать? Я не могу, давай сама.
2: Короче, мы решили сегодня узнать, чем вас удивили собственные дети. Почему такой вопрос сегодня, а не почему? Вот просто решили узнать. Кстати, спросили у нашего продюсера, и он говорит, что у него ребенок, сын, сломал руку прямо перед первым классом.
1: Подожди, ну ты вопрос сначала озвучила?
2: Я уже озвучила.
1: А, серьезно?
2: Да. Ну, ты уже отключилась.
1: Я в твоей поросе пребываю.
2: Короче, говорит, бегал за девчонками и, в общем, в школу пошел.
1: А он бегал за девчонками, потому что ему хотелось бегать за девчонками, или он пугал их спицами в руке?
2: Нет, это сначала он бегал за девчонками, а потом, пожалуйста, вот, парни, делайте выводы. Бегаешь за девчонками, будь готов к травмам. И не только к душевным. Ну, в общем, ждем от вас истории, чем вас удивили собственные дети. Очень хотелось бы почитать что-нибудь такое доброе, легкое, классное, поржать. Пишите нам ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ. И, конечно же, у нас есть Макс, СМС и что-то там еще. Я уже запуталась.
1: У нас есть все. Ну, почти все. Ну, может, не все, но что-то есть. В общем, писать нам можно СМС-очки добрые, старые. Можно писать в Макс, который работает везде. И если у вас еще Паша Телеграм, то, пожалуйста, номер единый. +7 915 0303 567. Рассказывайте, чем вас удивили ваши дети. И, конечно, голосуйте. Опрос сегодня такой. Ваши дети выросли и теперь сюрпризничают пореже. Я вот за этот вариант проголосовала. Или преподносят разные сюрпризы ежедневно, даже если вашему дети уже 45+. Опрос висит в Телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте, как обычно. Ну а прямо сейчас у нас в эфире «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в центр избиркоме.
3: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
4: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
3: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
4: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
3: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
4: Прям сперматозоиды.
3: Чего вы такое говорите? Они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, выпидыши.
4: А?
3: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Моим 46 пекинесикам покакать негде.
4: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
3: Господи,
4: да?
3: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
4: Тевтонский орден?
3: Нет, Мичурин недоделанный.
4: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
3: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
4: Шапочки? Справки?
3: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
4: Рот!
3: Рот! И не один! Там салон интим-услуг открыли.
4: И что вас там не устраивает?
3: Зарплата.
4: Ну, естественно.
3: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
4: Так все, женщина, идите.
3: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна. За мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
4: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной? Хорошо, что понятно.
3: Значит, не будете меня регистрировать, да?
4: Нет.
3: Значит, боитесь перемен?
4: Таких, конечно, боюсь.
3: Ну ничего, я дойду к кому надо.
4: Давай.
3: Я ходить люблю.
4: А вам и полезно. Да.
0: Однажды в России. Лучшее с Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: В вечернем шоу на Юмор-ФМ сегодня интересуются. Ох уж эти солнечные деточки, навечно им интересно залезть в чью-то жизнь и что-то там повыспросить. Короче, мы решили попросить вас написать истории, чем вас удивили собственные дети. Ну, или удивляли, когда были маленькими. Ждем. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите смс-очки, пишите в Макс и пишите в Телеграм.
2: В Телеграме нам пишет Елена, которую дочка очень удивила, когда ушла снимать с подругами квартиру после окончания вуза. И теперь уже она ругается, что никто не хочет убираться и готовить, а еще она вяжет. Это вообще невероятно. Ну, для Елены, которая, видимо, спицы держать, ну, не любит и не умеет, удивительно, что ее родная кровиночка вдруг взяла спицы и еще и ворчит, как настоящая бабуля. Но, с другой стороны, нам вот солнечно и удивительно, что другие дети не уходят после вуза от родителей, а продолжают в 25 жить по-прежнему, спать на детской кроватке.
1: При этом тоже вяжут и ворчат, как бабули. Вообще, кстати, я заметила, что нынешняя молодежь, они начинают ворчать, как бабушки и дедушки, уже в 20 с небольшим.
2: Может быть, это компенсация, потому что, ну, их вот бабушек и дедушек уже вот, ну, не застали такую гиперопеку и сами себя опекают.
1: Интересная теория, деточки, да? Открой свой психологический кабинетик и поговори там об этом. А Сергей пишет: у меня дочь София, ей исполнилось 11 лет. Я в ее возрасте умел водить КамАЗ или автобус, умел ездить на мотоцикле. Но это все несерьезно. А она умеет клянчить вкусняшки. Это удивительно. Я в ее возрасте так не делал. Она даже не знает, кто такой Ленин. И это тоже удивляет. Но, Сергей, у меня...
2: Даже не знает, кто такой Ленин. Почему вы ей не рассказали?
1: Вот, кстати, да. Вопрос, собственно, если дочь не знает, кто такой Ленин, то папа ей на что?
2: Вот именно, взяли бы да рассказали бы, просветили, показали все свои вот эти вот умения клянчить вкусняшки. Она же девочка, была бы мальчик, конечно бы она ездила на мотоцикле, может быть, но это не точно.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите смс-очки, пишите в Макс, пишите в Телеграм. И не забывайте голосовать. Ваши дети, они вас до сих пор удивляют каждый божий день или уже от удивляли. И расскажем, что в этом часе нужно внимательно слушать эфир Юмор-ФМ, потому что появится та самая шутка, за которую можно получить целый автомобиль и прямо вот сегодня 3000 рублей, а еще будет Лига городов.
2: Незамужнее внимание в рубрике «Деточки, да не виноват» будет топ женихов от Ольги Бузовой. Юлька, там
1: она
2: есть парочка,
1: себя?
2: Но она как бы для себя назвала, но там и для тебя подойдут некоторые.
1: Не реклама подойдет прямо сейчас всем, так что далеко не уходите и делайте громче.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
4: А сеть аптечных киосков «Хороняка» говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
5: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
4: Ну, не выбрасывать же.
5: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
4: А это что за вонючая грязь?
5: Читай этикетку. Вишневского мазь.
3: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
5: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
4: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
6: Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
7: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
6: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
8: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
9: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
8: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
6: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
8: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
9: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
8: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
10: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
11: Да, это про меня.
10: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
11: Капец? Очень интересно.
10: Актуальные новости из мира финансов.
12: Аналитика и прогнозы.
10: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
12: Фотографии котят и брачные объявления.
11: Я подписался и теперь готов ко всему.
10: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
12: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
10: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает!»
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
12: Алло, игра!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Так, Деточкина делает хоп, можно видеть видеотрансляции. Напоминаю, что она доступна ВКонтакте Юмор.ФМ, на нашем официальном сайте веселорадио.ру, но сейчас она будет делать другое.
1: Деточкина не виноват.
2: Певица Ольга Бузова недавно повредила коленку. Ее лечили и спасали на виду у всего Рунета. Олечка прониклась благодарностью к врачам и даже заявила, что вышла бы замуж за доктора. Но когда ее попросили журналисты составить свой топ холостяков, там не было ни одного медика. Потому что лучшие мужчины, по мнению Бузовой, это Тимур Батрутдинов, Олег Майами, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Последнего Оля выделила особенно.
0: Правда?
2: Есть ощущение, что замуж она не так уж и хочет. Вот как бы, ну, разве что Григорий Лепс из всего этого более-менее...
0: Кондиционный товар?
2: Да.
0: Это хотела сказать.
2: Любит это самое. А не так давно мы уже рассказывали про парочку москвичей, которые решили не ждать самолетов и не тратить деньги на поезд, а пошли из Москвы во Владивосток пешком. Так вот, Павел Шабалин и Тамара Погосян, так зовут эту семью, прошла уже 1700 километров, они прошли и дошли до Новосибирска. Путешествие продолжается 153 дня. Ну, то есть записываем себе в блокноты, что 153 дня примерно идти от Москвы до Новосибирска. Вдруг

0: ты захочешь, Юлька, когда у нас будет отпуск, сходить в Новосибирск. По словам мужчины, они с супругой приняли решение спонтанно. Длительной подготовки к походу не было. 7 января родилась идея, а 19 они уже пошли. Вот такие вот хорошие молодые люди. Мне прям нравится. Хотела бы я так же, но работа.
1: 7 января.
0: Ипотека.
1: Ну вот под конец каникул, правильно, депутаты говорят, что их нужно сократить, а то уже нечем заняться.
0: Да, и люди начинают идти во Владивосток. В московском аптекарском огороде снова толпы посетителей. Люди идут фотографировать лотосы. Но в саду говорят, у нас нет лотосов, только кувшинки. Но как же понять, что такое, ну, как выглядит лотос, а что из себя представляет банальная кувшинка? Итак, запоминаем, друзья. Можно это сделать за 5 секунд, запомнить в смысле. Говорят в саду. Лежит на воде кувшинка, поднимается над водой лотос, желтый шарик, кубышка. Вот так вот все просто.
1: А деньги есть?
0: Какие деньги? Кубышки? Нет.
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Счастье есть, это мы с Деточкиной. Вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ продолжается, и мы хотим напомнить вам про опрос, который висит в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы интересуемся вот чем. Ваши дети уже выросли и теперь сюрпризничают и озорничают пореже, или до сих пор, даже если они взрослые, дяди и тети преподносят вам ежедневно разные сюрпризы. За этот вариант, как ни странно, голосует большинство, 64% респондентов. Можно же так сказать в телеграм-канале?
1: Да, в ВКонтакте, наоборот, 64% голосует, что дети выросли и теперь сюрпризничают пореже, но придется вот так вот поковыряться в своей памяти и вспомнить, чем же дети вас удивили. Рассказывайте нам, очень ждем ваши забавные истории про детей, всегда приятно рассказывать. В общем, можно даже с фотками, некоторые прикладывают, вот ребенок в грязи лежит, ну, в луже.
0: А фотки можно прикреплять в телеграм-канале и в группе ВКонтакте, прямо под опросом. А в эфире у нас «Лига городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
3: Чулыми тоже есть такие блогеры.
4: Здорово, уважаемый пан. Писики и щам узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
5: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
2: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
6: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
7: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
8: Да, я же так и сказала.
7: Допустим, разобрался.
8: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
7: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
8: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
7: Какой опытный? У него все пальцы есть.
6: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
7: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
8: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
9: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
8: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
9: Где я провалился?
8: Вы материтесь.
9: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Хорошая погода.
10: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
11: Чего такая довольная, Вера?
12: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
11: А что в ней такого-то?
12: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
11: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
13: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
14: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, Карталах, Троицкий и Южноуральские до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.

Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Шапиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сижу дома, вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Мы предупреждали, мы играем. Прямо сейчас наша суперигра «Автомобиль за улыбку» в эфире. И это значит, что если вы вот эту вот шутку повторите, то получите 3000 рублей, прямо не сходя с места. А потом в нашем суперфинале сможете побороться за автомобиль.
3: Ну, конечно, чтобы шутку повторить, нужно быть в игре. А чтобы вступить в игру, нужно зайти на сайт веселоерадио.ру, загрузить свое улыбающееся фото. И вот тогда мы с вами поиграем. Ну, а пока играем с теми, кто уже проделал все, слышал шутку, ждет нашего звонка. Давай же скорее остановим улыбайзер, который раскрутил участников. Как они там мелькают.
2: Ох, не терпится тебе, деточки. Ну, давай.
3: Давай.
2: Если слова вспомню, как же они звучат.
3: Стоп, вот такой вот.
2: Улыбайзер.
0: Автомобиль за улыбку.
3: И мы будем звонить сегодня на пляж. Вот мы не пошли с тобой сегодня на пляж, а Александра из Перми пошла на пляж, сфоткалась, и сейчас мы будем звонить. Я думаю, что это в Перми такие шикарные пляжи, да? Это же вот на Каме?
2: Да, это знаменитый пермский курорт. Ты, кстати, туда не едешь?
3: Нет, а что, ты едешь?
2: Ну, конечно, путевки за полгода надо бронировать, иначе...
3: Давай же позвони. Смотри, у нее там песчаный дом, что ли? Это что за замок?
2: Замок, да. Звоним Александре в Пермь. И как раз задашь ей вопрос, что это за замки из песка.
3: Нет, мне интересно, где такое ведро они взяли.
2: Мне интересно, почему Александра занята, когда мы звоним.
3: Попытка номер два. Надо звонить мужу, сказать, чтобы хлеб купил. Давай.
2: Муж, уже купите хлеб и освободите Александру от звонка, потому что мы прорываемся.
3: Так, удастся ли нам прорваться? Не удается.
2: Видимо, список длинный, там не только хлеб.
3: Ну, еще и молоко, и кое-что покрепче. Короче, Александра остается в нашем улыбайзере. Но вы можете с нами сыграть тоже. Заходите на сайт, как мы уже и говорили. Поборитесь за новенький автомобиль. Может быть, именно вы станете нашим следующим суперфиналистом. Сайт веселоерадио.ру. Жмем на Фоменко, и все получится.
2: Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Для вас ПП – значит, пойду поем, а БЖУ – будить жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
4: «Три богатыря. Ни дня без подвига три». Кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ продолжается. Солнечная я, Деточкина, она. И что у тебя с лицом, Юля? Как обычно, как только я собираюсь говорить про видеотрансляцию...
2: Да мне кто-то нюдсы прислал.
1: Короче,
2: я нечаянно открыла, а тут оказывается...
1: Ты, главное, в рабочий чат не перешли, когда будешь мне.
2: Это... вообще незнакомые люди. В общем, друзья, пока коллеги рассказывают, как они активно провели свои выходные, и кое-кто даже показывает, мы хотим знать совсем другое. Мы хотим знать, чем вас удивили ваши собственные дети. Вот рассказывайте нам вот такую милую тему мы сегодня решили затронуть. ВКонтакте и в Телеграме ждем даже фотографии. Некоторые вон присылают кувшинки зачем-то.
1: Юля, это их дети. В свете этой милой темы и того, что ты просишь присылать фотографии, заход с нюцев был... не очень хороший.
2: Жди, ну в каком смысле?
1: Вы ничего не слышали.
2: Там могут быть дети.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Телеграм, в Макс и, конечно же, смски. Рассказывайте, чем вас удивили, сюрпризнули. Можно такое слово сказать? Ваши дети...
2: Отсюрпризили вас. Вот.
1: Нет, это другое. Это вот опять в тему того, о чем ты раньше говорила. А телеграм-канал Юмор-ФМ и в группе ВКонтакте нашей голосуйте. Дети, несмотря на то, что выросли, продолжают вас удивлять каждый день. Или выросли, выросли и уже все.
0: Юля, Юля, Юля, Юля. Две Юли. О тебе одной пою я. На Юмор-ФМ.

0: Мамочкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Юль, ты можешь идти дальше чай допивать в предэфирке, а я сделаю все сама.
2: Давай, делай сама.
1: Иди. Просто в студии нельзя находиться с напитками, а пить нужно. Ну, как бы ведущие, они же разговаривают, поэтому...
2: Пить очень нужно.
1: Нужно пить много воды. Ты иди, иди. А я расскажу, что в этом часе много классных рубрик поставлю, справлюсь. Нет, сама не справлюсь. Все-таки поддержка симпатичного мужчины, она всегда нужна. Поэтому самый лучший Дэн появится в нашем эфире.
2: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где еще один симпатичный мужчина. Да ладно, что там, не один симпатичный мужчина будет обязательно. Чем больше мужчин, тем лучше солнечный.
1: Кто-то другой будет вести твою рубрику?
2: Нет.
1: Кстати, с юмором. Тоже в этом часе у нас с вами ожидается. Ну а прямо сейчас встречаем команду КВН «Триот идиот».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот идиот», город Смоленск.
5: Команда КВН «Триот идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». С доставкой купил. Но что-то ее пока не доставили.

0: Вечернее шоу «Две Юли».
1: Люблю тебя, Юля.
0: На Юмор-ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Это вечернее шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ, и мы продолжаем читать ваши комментарии. Чем вас удивили собственные дети? Хотя бывает, что дети вырастают, им уже 40+, а они все равно продолжают удивлять, как вот один наш коллега выходные после хорошей такой посиделочки забыл в баре сумку с вещами, ключами, телефонами и прочим-прочим. Очнулся уже в метро. Вот, ну, благо вернулся, все забрал. А мамку-то его это регулярно напрягает. Потому что, представляешь, спишь ты тихо, мирно, а ночью кто-то стучится. Ну, ты прям в дверь. Ты боишься, не открываешь.
3: А это сынок твой, да, ключи забыл в баре.
2: Да, а утром пошла за молоком, а он там спит на коврике, свернувшись калачиком.
3: Бедняжка. Евгений пишет, что дети его удивляют тем, что они такие же глупые и самонадеянные, как и я в их годы. Я-то думала, что они мое продолжение, а оказывается, нет, все сначала. Может быть, хоть с внуками по-другому будет. Вряд ли. Ведь они же продолжают... В смысле, все сначала тоже, да?
2: Что-то там промочало, да? Вот это такая есть присказка. А Алексей пишет, что его сыну в воскресенье исполнилось 18 лет. А вчера, ну то есть на следующий день после 18-летия, он собрал вещи и уехал в другой город. Мы спросили, ну может просто доотметить с друзьями. Нет, со словами, я уже самостоятельный, забрал все из комнаты и уехал. Мама плакала, конечно, но
3: жалко,
2: что поделаешь.
3: Жалко, что все забрал из комнаты. Могу что-нибудь оставить.
2: Мне так нравился вот тот компьютер, в который можно было порезаться по ночам.
3: А он его забрал. Ну что за человек? Вот и расти таких. Так вот, Ярослав пишет, что его сын удивил тем, что бросил универ и пошел работать парикмахером в барбершоп. Вот теперь боюсь, как бы из него Зверев не вырос. Так, ну, если вырастет, это же, ну, богатый Зверев.
2: Ну, это хорошо, потому что вот мы в выходные тоже с подружкой после театра гуляли по Сретенке, и в одном из переулков нашли прямо целую империю лесовца.
3: А, я думала, Зверева.
2: Зверев, да, где-то там плакал, наверное, в уголочке, вот потому что у лесовца реально целая империя, даже не знала, и кафе свое, и вот и то все пятое-десятое.
3: Он еще
2: да, глядишь, еще и переулок его именем назовут, так что это неплохо. Утешаем мы нашу слушательницу. Продолжим читать ваши комментарии в веселом чате, ну а сейчас у нас «Сатья с юмором».
0: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
4: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился. И часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
5: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
4: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
5: Но
4: больше.
5: Хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
4: Это было побыстрее.
5: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена-то говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне, все же было хорошо. Ну, хороший вышибала, деньги платили, $150 в месяц. Ушел в свободное плавание, а где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
6: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
5: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по твоему возрасту, он тоже не олигарх. Не?
7: Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня аж сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Господи, сходите куда-то в церковь, помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ты скажешь, что хочу детей, и я хочу. Куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: роты шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
6: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
5: Распаковка. В кино с 25 июня.
7: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
5: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Астроном или не ю, Деточкина, как обычно, показывает в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, в официальной группе Юмор.ФМ ВКонтакте. Все есть, а в эфире сейчас будет еще больше контента.
1: Деточкина не виноват.
2: В этом выпуске международная панорама. Начнем с Аргентины, где установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Это 9 этажей почти. Вес памятника составляет 70 тонн. Кстати, до этого статуя Месси была самой высокой в Калькутте, 21 метр, но она качалась на ветру, поэтому ее пришлось разобрать. Боялись, что Месси так вниз лицом. Видимо, чтобы аргентинский Лео не качался на ветру, его посадили на корточки.
3: Вот да.
2: А перед ним поставили...
0: Очень интересный ракурс.
2: Да, перед ним поставили золотой кубок. Конечно, выглядит очень странно. По задумке автора, я, кстати, не поняла, пока не прочитала, Месси хочет вот этот кубок как бы поднять. Вот эту статую изображают, якобы он поднимает. Но выглядит все как-то...
0: Плохо, что ты скульптор, которому приходится объяснять свою задумку.
2: Да, двусмысленно. В общем, найдите в интернете, посмотрите на эту статую сами и поймете, что мы нисколько не преувеличиваем. Кстати, на текущем чемпионате мира по футболу Месси побил рекорд по забитым голам на чемпионатах мира. То есть вот он футболист.

0: футболист, который на всех чемпионатах больше всех забил голов. И, в общем, еще не уйдет, наверное, лет 10 из футбола, чтобы еще больше забить. В интернете скандал. Основатель Амазона Джефф Безос заявил, что активное потребление воды человеком ограничивает потенциал искусственного интеллекта. Мол, вместо того, чтобы тратить воду на этих людишек, надо развивать технологии. Кто не знает, чтобы остуждать процессоры, нужно очень много пресной воды, а мы тратим ее на душ и чистку зубов. Вот какие гады. Народ, конечно, во всем мире возмутился, начали там писать «People lives matter», что этот Безос себе позволяет, как так можно, а оказалось, что он этого не говорил. Вот так вот. По крайней мере, журналисты не нашли нигде ни аудио, ни видеозаписи его речи, обратились к нему за разъяснениями, но он почему-то не ответил.
1: Вот когда Джейсон Стэтхэм уйдет в отпуск, его заменять в эфире в рубрике «Я такого не говорил» будет Джефф Безос.
0: Да, но если он ответит и объяснится. Ну и в Британии сменился очередной премьер-министр. Дольше всех на Даунинг-стрит. При этом в резиденции премьеров живет кот Ларри. Животине уже 19 лет, и он пережил много и очень многих. Следующий премьер будет уже 7-м на Ларрином веку. Если все продолжится в том же духе, я перестану утруждать себя запоминать их имена, написал кот с Даунинг-стрит в своем аккаунте в соцсетях. Даже у кота есть блог, ты понимаешь?
1: Кто у кота есть?
0: Блог.
1: Кто?
0: Александр Блок.
2: Деточкина. Свободу, Юрий!

0: Двое самых отборных мужчин собираются прийти завтра утром на Юмор-ФМ. А куда они приходят?
1: Шутки-шоу. Куда же они могут еще прийти? В шутки-шоу завтра приходят исполнитель Султан Лагучев и продюсер Виктор Дробыш. Почему они теперь ходят парой? И зачем они приходят, вы узнаете завтра в шутках шоу в 9.15. Подключайтесь, будет видеотрансляция из студии. Можно будет послушать вот эти песни прекрасные, душевные господина Лагучева. И, конечно же...
0: Ой, Юль, да знала бы ты, сколько женщин по ним умирают. Ты бы сейчас так не иронизировала.
1: Я не иронизирую,
0: ты что? Я, может быть, тоже по ночам слушаю.
1: Я та самая женщина, которая умирает.
0: Ну, а мы с Деточкиной все ждем и не дождемся у себя в гостях Дениса Клявера. Дениса Клявера. Поэтому продолжаем регулярно ставить его рубрику в эфире, так сказать, приманиваем.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Любви все возрасты покорны, и сейчас я вам это докажу. Идет молодой человек по парку и вдруг видит, сидит на скамеечке бабушка такая старенькая и плачет. Он к ней подходит и говорит: бабушка, дорогая, что случилось, что вы плачете? Она говорит: у меня дома муж молодой, понимаешь, такой красавчик, ну вот как ты еще, только помоложе. Вот он меня утром, каждое утро будет, вот это вот значит завтрак в постель, такой он еще романтичный, в трусах ходит. Он говорит: так что ж вы поплачете, надо радоваться. Она говорит: так, а в обед мы идем с собачкой гулять по парку, он там нам расстилает такой пикничок, мы сидим, обнимаемся, целуемся. Вот. Он говорит: так здорово. Здорово, чего же вы рыдаете? Она говорит: а вечером либо в кино, либо в театр. Вот, потом приходим, ужин при свечах, стриптиз он танцует, и секс такой безудержный. Ой, опять зарыдал. Он говорит: да успокойся, что же плачешь? Она говорит: да я забыла, где я живу. Некоторые дамы, кстати, на самом деле, намного лучше разбираются в футболе, чем мужчины. Беседуют две подруги. Наташка, привет, чем занята? Футбол по телеку смотрю. Вау, кто с кем играет? Понятия не имею. А за кого тогда болеешь? Ну, я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Подожди, так они же меняются воротами после первого тайма. Вообще не напрягись.
2: Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, с прояснением, дожди, местами грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу.
1: Мы продолжаем читать ваши комментарии, в которых вы сегодня рассказываете, как и ваши дети вас удивили. Неважно, может быть, эти дети уже выросли, может быть, этим детям уже вот такие вот лбы выше, чем вы, и старше, чем вы. Ой, нет, старше они, наверное, не могут быть. В общем, рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Писать можно в Телеграм, можно в Макс и смс-очки, да.
2: Да, вот Мария нам пишет ВКонтакте, что у нее четверо детей удивляют каждый день. Но я, говорит, уже что-то не удивляюсь. Например, вот сын во втором классе, ему сломали на перемене руку в школе. И как бы, слава богу, все зажило, но прошло 5 лет, и он уже в этом году просто засмотрелся, запнулся и ударился носом в столб. Жду сюрприза теперь от младшей, ей 1.5 года, пишет нам Мария.
1: А нос на месте?
2: Ну, зачем мальчику нос? Чем больше шрамов, тем красивее мужчина, это же известно.
1: В детстве... Я помню, была такая присказка. Смешно дураку, что нос на боку. Светлана пишет. Изучали с дочкой Монтессори. Приходили задания по исключению лишнего и добавлению недостающего. Потом она смотрела мультики, Светлана гладила одежду. Пошла на кухню готовить ужин, а дочь осталась смотреть мультик и рисовать. Зову ее кушать, вижу. На гладильной доске рисунок из квадратиков с нарисованными ромашками и без ромашек. Так, теперь у пустых квадратиков появились недостающие ромашки. Ребенок усвоил материал. Ну, то есть, можно там... Да.
2: Слушайте, система работает, это же
1: конечно, потому что на бумаге неинтересно, а тут на практике еще закрепляешь.
2: Да, но хорошо, что не на обоях, потому что доска ее убрала, и никто не видит.
1: Ты, кстати, знаешь, сколько гладильная доска стоит нынче? Я недавно хотела новую купить и подумала, да ну нафиг я на диване буду гладить.
2: Правильно, зачем тебе?
1: Ждем ваши истории, как вас удивили ваши собственные дети. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите в Телеграм, в Макси и смс-чики.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: FM.
1: И Джули снова с вами. Ну, а для кого-то по-прежнему с вами, потому что ведь есть люди, которые слушают нас сначала, есть люди, которые только что включились. Я Солнечная, она Деточкина, и всем желаем вечера доброго.
2: Привет-привет. И сегодня мы задали очень простой вопрос. Спросили, чем вас удивили собственные дети. И родители с удовольствием хвастаются нам, что дети могут вот такое вытворять.
1: Дети могут все что угодно.
2: Действительно, все что угодно мы уже поняли. В общем, если истории будут еще и забавными, это будет хорошо. Но, в принципе, вы можете поделиться любыми историями, потому что мы вас поймем как никто. Пишите нам ВКонтакте, в Телеграме, туда можно даже и фото прилагать. Ну и, конечно, пишите в Макс.
1: Плюс 7-915-0303-567. Единый номер для Макса, для Телеграма, для СМС-ок. И про опрос не забывайте. Как обычно, у нас в соцсетях, например, в группе ВКонтакте нашей официальной и в нашем официальном Телеграм-канале висит сегодня опрос. Ваш деть вырос и теперь сюрпризничает пореже? Или преподносит разные сюрпризы ежедневно? За этот вариант, кстати, большинство в Телеграм-канале, 65% голосуют.
2: Ну и ВКонтакте все переигралось, так что теперь 59% голосуют за тот же самый вариант. То есть сюрпризы ежедневно. Вот и рассказывайте, какие.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор ФМ.
1: И 2 Юли сейчас вам расскажут. 2 Юли расскажут, как нужно правильно провести вечер, да?
2: Да, конечно, с нами, с Юмор ФМ, легче всего правильно провести вечер, потому что мы уже для вас подобрали лучшие юмористические рубрики.
1: Ты сейчас как прям автомат говоришь.
2: Конечно, я и есть автомат. У меня там где-то кнопка.
1: Да, ну, тебя посреди ночи разбуди, спроси о чем-нибудь, и ты тоже так же на автомате. Значит, в этом... Ну, просто я еще сижу, думаю, даже я не знаю, а деточкины уже в курсе. Может, ты расскажешь тогда?
2: Да как же я расскажу, когда кнопка выключилась?
1: А вот видишь, а ты не хочешь мне показывать. Вот так вот выключится она, и кто сможет ее обратно врубить? Никто. Поэтому лучше покажи. Ну, а звучать в этом часе у нас будут шутки Фоменко, и шутить он будет про выходные.
2: Ну, а в рубрике «Деточкина не виноват», только полезные вещи. Расскажу, почему пицца – это отличный перекус.
1: Угарный папа тоже в нашем эфире появится. Совсем скоро ожидаем его. Но прямо сейчас невероятная, обворожительная Люся Чеботина в нашем собственном проекте «Шутки-песни». Шутки-песни.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
1: А как тебе удобно?
3: Месяц я не ем, пью только росу. Даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые пропускают свет. Грудь уменьшилась, будто ее нет. Будто ее нет. Будто твой бэк.
1: Будто ее нет.
3: И на со мною боль постоянная. Широко седло окаянное.
1: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь. Хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
1: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Я летал так когда-то.
2: Почему?
1: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
1: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
1: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
4: Небо на ладони. От страха сдохнуть можно. С челюстью вставною. Чихайте осторожно.
0: На Юмор ФМ.
1: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт. Не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт. И вдруг ушел, такой внезапный. Не асфальт.
1: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после
2: зимы. Ну, конечно, если его в снег класть.
5: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку. И позитивный Горбачев.
1: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
2: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать тоже к нему.

0: две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: А мы возвращаемся в наш веселый чат и возвращаемся к вашим комментариям. Вы рассказываете сегодня, чем вас удивили ваши собственные дети. И в основном вот пишут, кстати, про подрощенных детей. Сообщение от Галины. Мои, говорит, сыновья, им 46 и 43.
2: Подрощенные, да.
1: Да, чуть-чуть совсем.
2: Переростки уже.
1: Удивили маму тем, что оба женаты на Янах. Один 24 года женат, другой 20 лет. Яны между собой ранее знакомы не были.
2: Ничего себе. Вот это, ну, действительно, ведь редкое имя. Тебе не Юля, куда ни брось палку, там Юля сидит, а в одной студии даже две. А Яна пореже, конечно, встречается. Ленок пишет, я со спортом не дружу, мой муж дивана дав, а дочь просто шок. Очень спортивная. Ей 12 лет, увлекается зимой лыжами, летом у нее и сап, и теннис, и волейбол, и в любой игре, как рыба в воде, через полчаса играет не хуже тех, кто год занимался. А я до сих пор по воланчику попасть не могу. Вот откуда что берется, понимаешь? Откуда спортивные гены? Каким ветром задуло их, когда муж дивана дав, а Ленок со спортом не дружит?
1: Задула. Надежда пишет. Однажды дочка, ей 4 года, шла с мамой в магазин и спрашивает, мама, сметана полезная? Конечно, говорю. А лук полезный? О, еще как. И тут дочка выдает, мам, тогда купи мне чипсы с луком и вкусом, со вкусом сметаны и лука. И вот, кстати, я думаю, что эту историю можно легко отправить в нашу рубрику «Угарный папа». Она, кстати, совсем скоро появится в эфире. Так что, если вот вас удивит или ваши дети не подрощенные, как те 46-летки.
2: Да, какие-нибудь маленькие что-нибудь сказали.
1: Можно на этот же номер отправлять. Мы все Гару передаем. Плюс 7-915-0303-567. Его номер. Ну, а мы каждый раз удивляемся, когда наши слушатели отвечают правильно, во-первых, отвечают на наш звонок, во-вторых, повторяют шутку и проходят суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Мы не просто удивляемся, мы очень радуемся, когда это происходит, поэтому хотим, чтобы суперфиналистов было как можно больше. Заходите прямо сейчас на сайт веселоерадио.ру, загружайте свое улыбающееся фото и вступайте в нашу игру. Пусть вам повезет.
1: Ну, а у нас обещанный угарный папа.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: «Угарный папа».
3: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает. «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом. «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке. «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений 8-классника Никиты. «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду, пора убирать свои игрушки. Давид со вздохом отвечает, что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление.
0: Угарный папа.
3: Андрюша и Сережа, по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. Андрей, мам, давай двоих. Мама отвечает, ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые. А он, лошадь ты, лошадь. Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением, мама не лошадь, она только похожа. Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
10: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: музыки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля так сильно делала губы уточкой, что в парке ей начали кидать хлеб.

0: Сейчас нам в уши упадет Деточкина, но не одна, а со своими хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Удивительные новости про ЗОЖ в этом выпуске. Врач Ольга Григорян заявила, что пицца – это хороший перекус. Пицца – не такой уж вредный продукт. Вот только что у нас был комментарий про то, что сметана полезна, картошка полезна, и чипсики со сметаной тоже полезны. Вот пицца тоже не вредный продукт. Она используется во всем мире, и там не так уж много калорий, говорит врач. Даже в детском саду печенье и молоко считаются полезным перекусом. Но пицца – это немного другая мука, и если не запивать кока-колой, то не вижу здесь ничего вредного. Короче, пиццу едим, но запиваем не кока-колой. А ты бы чем пиццу запила, если бы вот сейчас нам пиццу дали?
3: Я ненавижу пиццу.
2: А суши чем бы ты запила? В России появился тренд – сеанс психологической разгрузки в кино. Молодые люди все чаще покупают билеты. В кино нельзя курить, нельзя скроллить телефоны и болтать тоже не получится. Все это помогает отключиться от внешних проблем и стресса. Получается как бы такая медитация. Плюс это еще и таблетка от тотального одиночества, потому что есть возможность посмеяться или испугаться вместе с десятками незнакомств. Это дает чувство единения. Ну, не знаю, вот лично я в кино в основном злюсь. У меня никакого антистресса не получается. Бесит меня, что воняет попкорном, и все чавкают. А кто-то еще и шуршит пакетиками от чипсов. Ой, опять пройду. Ну, и отличная новость от психологов. Они выяснили, что для психики работать на заводе лучше, чем в офисе. Потому что на заводе все четко. Строгий график, обязательные перерывы. Каждый шаг понятен и прописан в инструкции. А главное, никто не ждет, что вы будете отвечать в мессенджере на важный вопрос в полночь. Смена закончилась, и все. Работа тоже закончилась. Не нужно писать отчет, не надо думать о завтрашнем совещании. Короче говоря, работать на заводе хорошо. Это защищает от переутомления и выгорания.
3: Юль,
2: я хочу, чтобы ты пошла на
3: завод. Ты ничем не занимаешься до 6 вечера.
2: Нет, я хочу, чтобы ты пошла на завод. Хочу, чтобы у тебя была здоровая психика, Сол.
1: Деточкина.

0: Танцпол везде, даже в студии Юмор ФМ, потому что Деточкина, не слезая с кресла, сидит и танцует. Танцует, пляшет.
1: Слышишь, как скрипят мои суставы?
0: Это в сухом бассейне нас, видимо, так вот учили делать телодвижение. Давайте посмотрим лучше, что происходит у нас в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Мы сегодня спросили, ваши дети выросли и теперь озорничают пореже или по-прежнему преподносят сюрпризы, даже если они уже взрослые. За этот вариант голосует большинство, 60% в Телеграм-канале.
1: И ВКонтакте тоже за этот вариант голосует 59%. Значит, большинство все-таки получают сюрпризики от детишек.
0: А мы вместо сюрпризиков ждем от вас комментарии, чем они вас удивляют. Ну а в эфире у нас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про выходные.
3: Как прошли выходные? Темно, светло, темно, светло. Понедельник?
4: Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
5: На неделе только 2 выходных дня. Все остальные безвыходные.
4: Кулинарные видео с рецептами должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
5: После выходных трудно только первые 5 дней.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральские Садки и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинские Садки и Златоусте плюс 20. В Карталах, Троицкий и Южноуральские до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботней и моложе.

0: Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы читаем ваши комментарии на тему, чем вас удивили ваши дети. Даже если эти дети уже давно выросли и самостоятельно живут. А может быть, вот вчера собрали сумку, как у одного нашего слушателя. Все, взрослый парень, 18 лет, не стал дожидаться, пока родители дадут ему волшебного пинка. Все сделал сам. Молодец. Очень удивили первые четверо детей уже только своим появлением.
2: Первые четверо?
1: Слава богу, пятая была запланирована, пишет Александр. Строительство каркасных домов. Ну, смотри, он и дома, наверное, так же, как и детей, да?
2: Нет, у него все запланированные, я надеюсь, дома. Потому что как можно строить каркасный дом без плана? Евгений нам пишет: я хоть и доморощенный, кубанский, но на лошадях один раз в жизни верхом ездил. А вот мои дочки с лошадьми с детства дружат, на скачках участвовали и даже замес на саман делали. Не знаю, что это значит.
1: Ого.
2: Евгений, а можно узнать, что такое замес на саман?
1: Звучит вообще, конечно, страшно. А мне Евгений тоже написал и даже видео прислал.
2: Да, видел, как дочка на лошади.
1: Нет,
2: вообще
1: там
2: такое красивое.
1: Я только хотела сказать, что вот есть же такие мужчины, они молодцы, они не одно и то же разным женщинам шлют, а разные вещи, прям персональные. Тебе, видишь, про лошадей, а мне про собачару. Смешное видео. Наши дети всегда будут нас удивлять. Вот меньшая научила собаку снимать носки. Наверное, после работы устали и самим лень. Реально видос, как собака снимает носки.
2: Боже мой, какие у вас дети талантливые.
1: Юля, вот у тебя два кота.
2: Я тоже вот хотела сказать.
1: Один мог с левой, другой с правой.
2: Вашу дочь на лето прислать, потому что я хочу, чтобы коты тоже чему-нибудь научились.
1: А в смысле ты сама?
2: Ну, я вот с ними живу 13 лет, ничего не умею.
1: Бестолковая какая женщина. Думают, наверное, эти коты ничему нас не научила. А мы так хотели что-нибудь.
2: Снимать ей носки.
1: Ага.
2: Коты только об этом и мечтают. Ольга пишет: дочка никогда не была аккуратисткой, и вдруг прихожу, а в шкафу идеальный порядок. Все систематизировано, четко разложено по коробочкам. Оказалось, посмотрела фильм «Волшебство уборки». Вот ты своему ребенку что, Юль, показываешь?
1: Так, подожди, а волшебство...
2: Человеков-пауков?
1: Волшебство-то потом произошло или...
2: Конечно, она все разложила, согласно вот этому фильму.
1: Нет, волшебство уборки, да, но ребенок-то потом волшебства дождался.
2: Какого?
1: Ну, мне кажется, смысл, наверное, был в том, что ты уберешься, а потом случится какое-то волшебство, нет?
2: Такое ощущение, что ты сама ребенок, и вот это сейчас... Вот я уберусь, и случится волшебство.
1: Да
2: не случится.
1: Я так живу,
2: вот
1: Юль, именно, Юль. Потому что наше поколение, оно ведь воспитано на сказках,
2: ты
1: понимаешь?
2: Ты 86 лет убираешься, случилось с тобой волшебство.
1: Я не только убираюсь, я разное другое волшебство еще приманиваю. Но что-то да, никак. Может, на белой тапочке пора уже его. Так, номер объявлять не буду, потому что собралась, такая рот раскрыла, плюс 7, да-да-да. Понадобится только завтра, потому что мы благодарим всех, кто сегодня писал, всех, кто голосовал, помогал нам делать это шоу, ну, а вернемся уже завтра. На сегодня же наше всем традиционное пока!
0: Две Юли. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: ждала тебя, Вова.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику, со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне везде не испортить. Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетело. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет 9-ку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты чего не видишь, она конченая. Ну, знаете этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали? В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай. Я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

будешь смотреть, как тают миры и рождаются вновь красиво. Я буду мечтать так же, как ты.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: Шлагбаум на въезде во двор я демонтировал, потому что мне никто не объяснил, где взять пульт дистанционного управления от него. Сначала хотел вернуть все как было, но потом подумал, что ночью никому особой разницы не будет, а утром уже пришел участковый по поводу видеозаписи с камер наружного наблюдения. В свое оправдание скажу, что про камеры я тоже не знал. Я много раз от всего сердца предлагал Захарову помириться, но он уже звонил в полицию, зажимая нос рукой, и меня не слушал. Воспользовавшись темным временем суток, подозреваемый тайно проник сначала в квартиру пострадавшей, а потом и в саму пострадавшую, чем причинил ей моральный вред в виде угрызений совести. Фраза «Осторожно, мусор!» была сказана мной, чтобы обратить внимание моих товарищей на обертки от мороженого и пластиковые бутылки, лежащие на велосипедной дорожке. И никакого отношения к районному участковому, который в тот момент подходил к нашей компании, не имеет. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла, в Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда наши попадают за границу, ну, все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японцам выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он принимал ее такой, какая она есть, и успокоительная.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в отделении полиции.
1: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
2: Это просто какая-то жесть.
3: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
4: Да.
3: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
2: Понятно.
5: Подожди, ты вначале сказал детектив?
2: Да, он сказал детектив, да.
5: Слушай, ну, в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да, пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
2: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
3: Ищи наши кроссовки.
2: Просто занимайтесь делом, окей?
5: Да вы что, серьезно, что ли? Какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
3: Да они стоят 200 тысяч.
5: Ой, сколько? Сколько?
2: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
4: Да что ты как ты считаешь, какие 800 тысяч? Че? Там минимум 1,5 ляма будет.
3: Вы че, блин, 3 по 200 это 3,200. Я в ГИМО учился, ребята.
5: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет, или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании. Или вся жизнь в моей квартире.
3: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
5: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются. В чем разница-то?
4: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
2: Да, просто по-человечески. Реально, просто
5: ладно, задолбали,
2: реально.
5: Садись сюда.
3: Ладно, что надо?
5: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
3: А где тут клавиатура? Как тут?
5: А что, нету, что ли?
3: Нету, а где?
5: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
3: А можно голосовым отправить как-то?
2: Да, просто отправь голосовым.
3: Голосовым,
4: да.
3: Заявление. Ага.
5: Вы что, писать не умеете?
2: Мы умеем и писать.
3: Мы умеем.
2: Смысле, что вы
3: умеем? Подольше многих.
5: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
2: А как было? Че,
4: короче.
2: Мы так идем, короче, так идем, просто
4: идем.
2: И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуют,
3: да.
2: Реально.
3: Да.
2: Мы такие, что за фигня? Такие,
3: вообще.
2: Вообще такие. И подходим к ним, короче, да, я абсолютно нормально.
3: Вообще
2: просто.
3: Спокойно, без всякой агрессии сказали им.
4: Срыгнули отсюда нищебродское отродье.
2: Да.
3: И все, и все.
2: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
3: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. Мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
2: Да.
3: И все.
2: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
3: Да.
2: Просто прям в центр лица,
3: да.
2: Начали нас бить, реально.
3: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
2: Да.
3: Очень больно, это такая боль.
5: Девушка, а вас они тоже избивали?
4: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
3: Да.
5: Значит, понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
3: Угу.
2: В целом,
5: вот, да.
2: Да,
5: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
3: Слушайте, ребята, на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
2: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
4: Ну короче, ты такое средненькое.
5: Такое. Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: Удачно попатрулировать область. До свидания.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
6: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит: «ко мне».

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да? И чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степановна» – тормоз, который никогда не подведет.
4: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
5: Как меня достали мои длинные ноги.
6: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
5: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
4: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
7: Все мои подруги просто в восторге.
4: «Страшила». И накрашенная, и не накрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.
8: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
9: Здравствуй, Никитка.
10: Здоровья, Видали. Чё надо опять?
9: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
10: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. Ещё захотел-то.
9: Спасибо, Никитка.
10: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровно, алиментик. Как вас только земля носит.
9: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
10: Ну чего тебе опять, а? А-а-а, фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
8: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Я поняла. Литература, культура — это от вас очень далеко, да?
4: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
3: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
4: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
5: Это мы сделали.
4: Прикинь.
3: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
4: Стрекоза и OnlyFans. Попрыгунья стрекоза боди красное надела. Перед камерой присела и.
3: Вот тут стоп. Что за чушь?
4: Другая. Лиса и марафон желаний. Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
3: Так, а мораль?
4: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то Скуф нашел на вечер Милфу. На Скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
3: Перестань, нас смотрят дети.
4: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
6: Браво.
3: Ну так же нельзя.
4: Вот так нельзя. Петух и на агент. Петух любил подумать вслух.
3: Это какой петух?
4: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской
3: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
4: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
3: Остановись.
4: Другая. Лерчик и банан.
3: Не надо.
4: Это вторая часть.
3: Я поняла.
4: Тогда такая.
3: И про Бьянку тоже не нужно.
4: А, да? Дюжев и зрачки.
3: Нет.
4: Шаляпин и курага.
3: Не стоит.
4: Там не про еду.
3: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
4: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
7: Мы вылетаем.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбек избивает ишака. Никто не знает, за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: лейтенант Здорбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот кишаку наклоняется и говорит: что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят: фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Цыганка гадает человеку по руке и говорит: и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит: да это я знаю, меня поймают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

взявшая душ, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное.

партнеру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

временные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема, мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала: я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала: да ну это мы пошутили. На что мама ответила: я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить. Это потому что целый пласт людей. Это, знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: Лида, как бы наш выход? Люди ждут. На что он ему отвечает: Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа. Мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь. Давай вымирать к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
0: На Юмор ФМ.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она, ну, улыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина – это целый мир.
2: Но нам, мужикам, и целого мира мало.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити-криминалити.
3: Вчера, 19 декабря 2019 года,

0: Я, проходя по улице Ленина, обнаружил гражданина Петрова, нарушающего постановление мэрии за номером 3141 на стену гостиницы «Сибирь». Я сделал гражданину устное предупреждение. Он повернулся и продолжил нарушать постановление 3141 непосредственно на меня. Я повел гражданина в полицию. По дороге он злостно продолжал нарушать постановление мэрии 3141, причем делал это с особым цинизмом, то есть зигзагообразно. Когда я привел гражданина в полицию, он прекратил нарушение постановления мэрии номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: шутки и песни.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек с испитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
1: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губернина.
2: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону.
1: Ну как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
1: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
1: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
3: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон — это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
1: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
3: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
1: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
1: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
1: Немного информации, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
4: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
5: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
1: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
1: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
5: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
1: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
5: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
1: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
2: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
3: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
2: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
3: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
4: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
1: Как? Даже пуховичок для хомячка?
4: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
5: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
6: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
5: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
7: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига

0: Команда «Пиплы», Благовещенск.
1: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
2: Так, хорошо, а что там дальше?
3: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
2: Настолько?
3: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
2: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
3: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
2: Это еще зачем?
3: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: Утром представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик. Он ему говорит: чай. Нет, нет, нет, чай. Кофе, кофе. Нет, какова? Какова цель вашего визита в Эстонию?
2: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель. Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: шеф свободен? Да. Пошли потанцуем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
1: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
2: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
1: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
2: В какую сторону?
3: Извините, точно доктор наук?
2: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
1: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
4: Че?
1: Канат.
4: Где?
1: В руках у тебя.
2: Скажите, я еще не выиграл?
1: Пока еще нет, тяните.
4: А это не канат.
1: А что это?
4: Это трос.
2: Где трос?
1: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
4: А... Что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тянуть я буду сейчас? Просто я не знаю.
2: Да где же трос?
1: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
4: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
1: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
2: Все-таки интересно, а где же трос?
1: У вас в руках.
2: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
1: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
2: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
1: Я вас умоляю, тяните!
4: Подсунь. В какую сторону?
1: В ту!
2: В какую?
1: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
4: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
1: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
4: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
1: Ты хочешь воды попить?
4: Не хочу ее пить.
1: Хорошо. Хорошо, а что ты хочешь?
4: Я хочу мопед.
1: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шлифованная резина.
4: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
1: Забыли мопед. Положите.
2: Канат.
4: Мопед.
1: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
2: Вам больно?
1: Ужасно!
2: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
1: Не надо Шопенгауэра.
4: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
2: Товарищ, мы готовы, начинайте.
1: Начали! Что опять?
4: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
1: Дайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
4: А кто раздает?
2: Какие карты?
1: Я раздаю, тяните!
4: У меня трос.
2: А у меня канат.
4: Скажите, а козырной трос бьет каната?
1: Нет!
2: Ух ты!
4: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
1: Господи, вспомнил, а!
2: Можно я объясню?
1: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
4: Это не канат!
1: Тяните трос!
2: Да это не трос!
1: А что это?
4: Это Шопенгауэр!
1: Ну что, тяните Шопенгауэр!
2: Да какой же
1: это... Да представьте, что это Шопенгауэр, и тяните
4: ну
1: уже!
4: Ну ладно, что там?
1: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
4: Шопенгауэра!
1: По перетягиванию Шопенгауэра!
2: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
1: Знаете, идите вы...
2: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
1: бы... Пошли вон!
0: тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять,

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. Вообще нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа».
3: «Ну так».
2: «А та полная брюнетка?»
4: «Любовница главного бухгалтера».
3: Ну понятно. «А в желтом платье вот это в цветочек?»
4: «Любовница начальника отдела».
2: «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница».
4: Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!»
2: Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке.
5: «Мойша, куда вы так бежите?»
6: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
5: «Так вы же живете в другую сторону».
6: «Нет, туда я уже не донесу».
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит:
7: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?»
5: «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
7: «Ну, я хочу скромно».
5: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
7: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?